одному. Я был не нужен никому. И по ночам старинных книг листал страницы. Чужое счастье я листал, а своего не замечал. Подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

Вот сколько лет слушаю эту песню и понимаю только лишь, что все очень запутано во взаимоотношениях лирических героев. А вот с городской иллюминацией по ночам все в порядке. Все светится, все сверкает, все горит. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ в 3 часа 17 минут. Всем желаю доброй ночи, друзья. Ну, по возможности, яркой или, наоборот, спокойной. Меня зовут Андрей Мореев. Дальше Владимир Высоцкий, «Антик» и «Фил Коллинз».

альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая, страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя,

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

далеко понятие временное. Плюс ко всему, Алексей Глызин на Retro FM, 3 часа и 42 минуты. Друзья, из какого бы прекрасного далека до нас не доносились наши любимые песни, они выполняют главную свою функцию, согревают нам душу и дарят приятные воспоминания. Совсем скоро дуэт Maywood, ансамбль «Цветы» и «Стинг» на Retro FM.

Мир, конечно же, стремительно меняется, причем летит вперед разными маршрутами, но есть один маршрут, который не изменен, причем нашими стараниями. Друзья, утренний экспресс прокладывает свой путь в направлении доброго и бодрого утра. Присоединяйтесь. Начиная с 4 часов, начнем заряжаться позитивом, узнавать всякие интересности, ну и поднимать себе настроение любимой музыкой здесь, на Retro FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот тут-то самое время предложить прокатиться. 4 утра, утренний экспресс отправляется в путь.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: Вот так вот романтически-лирически начинается наше сегодняшнее утреннее путешествие на утреннем экспрессе. Меня зовут Андрей Мареев, рад поприветствовать вас, друзья, и, конечно же, пожелать доброго утра. Для начала давайте обратим свое внимание на гороскоп.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Итак, сегодня 13 мая, среда. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появятся конкретные факты и реальные возможности. Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами. Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра. Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи пригодится сегодня в коллективном рабочем процессе. Раки. Во второй половине дня деловая собранность в общении с коллегами и руководством дадут ощутимый результат. Львы. Ваши знания сегодня будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью. Девы. Аналитический взгляд поможет вам увидеть динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной. Весы. Конец дня – подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач. Скорпионы. Физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями. Стрельцы. Проявите внимание к человеку рядом. Это поможет наладить позитивный настрой. Козероги. Бытовые вопросы потребуют конкретного решения. Водолеи. Нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации

0: сделает вашу позицию более убедительной. Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности. Дождитесь вечера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Ну, давайте перестанем донимать медведицу вопросами. Я вам лучше расскажу, друзья, что будем делать в пути следования утреннего экспресса. Ну вот с гороскопом мы уже ознакомились. На очереди у нас ежедневник. Много чего интересного и увлекательного узнаем в обязательном порядке. Ну а начиная со следующего часа будет выходить в эфир рубрика «Позитив», в процессе которой, друзья, я предлагаю вам, более того, призываю вас делиться чем-нибудь хорошим, планами, настроением, достижениями, событиями, мыслями, соображениями. И автору самого позитивного сообщения отправится наш подарок от RetroFM. Это тостер. Друзья, обязательно подписывайтесь, присылайте сообщение в наш канал в Максе и смски 5533. Не забывайте в начале слова писать RetroFM. Да, вот, подписывайтесь и, конечно же, указывайте также город, фамилию и телефон для того, чтобы ваш тостер без проблем отправился к вам. Я говорю о том тостере, который в качестве приза отправится автору самого позитивного сообщения. Ну что, первым... Да, первый выпуск рубрики «Позитив» через час, а до этого держим путь в сторону утра.

0: Не огорчаемся, не расстраиваемся, конечно же, не плачем, сохраняем отличное настроение, которое нам придется, нужно, обязательно нужно сохранить на весь рабочий день. Бонни М на Ретро FM, их версия знаменитой Боб Марлевской «No Woman, No Cry». А я предлагаю вам, друзья, ознакомиться с ежедневником.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда, 13 мая, год 2026. День рождения сегодня отмечает американский певец и композитор, один из основоположников современного соула и R&B, Стиви Вандер. Его слепота от рождения не помешала ему стать выдающимся музыкантом современности. Он певец с диапазоном голоса в 4 октавы, записал более 30 альбомов, 25 раз становился лауреатом престижной музыкальной премии Грэмми. Его «I Just Called to Say I Love You» — практически гимн всех влюбленных. Мы с большим удовольствием слушаем и сейчас на Retro FM. Также день рождения сегодня отмечает летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации Владимир Джанибеков. Он самый опытный космонавт, совершивший наибольшее число космических полетов — 5, причем все в качестве командира корабля. Это непревзойденный пока мировой рекорд. За его плечами 145 суток в космосе, 2 выхода в открытый космос. Это он вместе с Виктором Савиных участвовал в программе спасения «Салют-7», когда была впервые выполнена стыковка с неуправляемой, неработоспособной станцией, после чего экипаж восстановил ее работоспособность. Сегодня день Черноморского флота, Военно-морского флота России. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 13 мая в 1783 году в Ахтиарскую бухту Крымского полуострова вошли корабли Азовской флотилии, которые стали боевым ядром зарождающегося Черноморского флота. И теперь традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия, организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие акции. Сегодня день рождения застежки-липучки. Именно 13 мая в 1958 году швейцарский инженер Георг де Мистраль зарегистрировал свое изобретение и подарил миру необыкновенно удобный способ крепления. Застежка-липучка настолько быстро прижилась в быту человека, что трудно представить, как раньше человечество обходилось без нее. Особенно ее любят дети.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро FM.

И вот отчаянно не рекомендую эту песню группы «Блонди» ставить в качестве будильника. Почему? Ну, потому что все, что ставится в качестве будильника или рингтона на телефон, рано или поздно надоедает смертельно, и уже не хочется слушать, не получаешь того удовольствия. А эта песня достойна того, чтобы ее слушать с самым настоящим удовольствием. 4 часа и 42 минуты дальше «Альфавиль». Ансамбль космической музыки «Space» и Юрий Антонов на «Ретро-ФМ».

0: Вот такая она, вечная молодость. И даже не в темпе песни дело, а в том, насколько душевный настрой приходит в тонус с помощью этих песен. Альфавиль на Ретро FM, 4 часа и 56 минут. Доброго утра вам, друзья.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Утренний экспресс, второй час путешествия, полет нормальный, 5 часов утра в Москве.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Ох, прошли! И действительно, вот натыкаешься периодически на эту мысль и как-то застываешь на несколько секунд в недоумении. Как прошли? Почему? Зачем прошли? Но, с другой стороны, оно и к лучшему. Иванушки Интернешнл на Ретро FM в 5.06.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 13 мая на календаре, среда. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появятся конкретные факты и реальные возможности. Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами. Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра. Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи пригодится сегодня в коллективном рабочем процессе. Раки. Во второй половине дня деловая собранность в общении с коллегами и руководством дадут ощутимый результат. Львы. Ваши знания сегодня будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью. Девы. Аналитический взгляд поможет вам увидеть динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной. Весы. Конец дня – подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач. Скорпионы. Физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями. Стрельцы. Проявите внимание к человеку рядом. Это поможет наладить позитивный настрой. Козероги. Бытовые вопросы потребуют конкретного решения. Водолеи. Нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации.

0: сделает вашу позицию более убедительной. Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности. Дождитесь вечера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро FM. За хорошими новостями к нам.
1: Так, друзья, начинается рубрика «Позитив». Я напомню основные ее основополагающие, я бы даже сказал, аспекты. Присылайте нам, пожалуйста, что-нибудь хорошее в сообщениях. Делитесь планами, делитесь событиями, делитесь мыслями своими. Может быть, о ком-то что-то хорошее хотите сказать. Ну или очень громко подумать почти вслух. Делайте это, присылайте сообщение в наш канал в Максе или отправляйте смски на короткий номер 5533. Не забывайте, пожалуйста, в начале сообщения писать «Ретро FM». Безусловно, подписывайтесь, потому что позитив не должен быть обезличенным. Он должен громкие наши имена носить. Также было бы неплохо, если бы вы также в сообщении указывали фамилии, город и телефон. Это для того, чтобы тостер, который будет выдан в качестве приза автору лучшего сообщения, мог беспрепятственно преодолеть пространство и простор и достичь своего обладателя. Так, ну, по-моему, все уже со всеми определились. Еще раз напомню, в наш канал в Максе присылайте сообщения, друзья, и смски на номер 5533. В начале сообщения не забывайте писать «Ретро FM». Рубрика «Позитив» открыта для всех желающих. Поехали!
0: Всем добра! Позитив! Позитив! На «Ретро FM».

0: половину шестого утра, несомненно, она самая, любовь, ну и плюс ежедневник еще.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: Итак, сегодня 13 мая, год 2026, на календаре среда. День рождения сегодня отмечает российская эстрадная певица Маша Распутина. Она известна благодаря необычайно глубокому характерному вокалу и эпатажному стилю. На ее счету множество хитов и сотрудничество с композиторами Александром Лукьяновым, Максимом Дунаевским, Аркадием Укупником и поэтом-песенником Леонидом Дербеневым. От всей души поздравляем Машу Распутину с днем рождения. Желаем счастья, красоты и творческих успехов. Также день рождения сегодня, 13 мая, отмечают летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза Владимир Джанибеков, американский певец и композитор, один из основоположников современного соула и R&B Стиви Вандер, российский космонавт-герой России Александр Калери, актриса театра и кино Людмила Нильская, американский баскетболист, киноактер Деннис Родман, английский актер, модель и музыкант, известный нам по фильму «Сумерки» Роберт Паттинсон. В этот день, в 1836 году, началось строительство первой в России железной дороги по маршруту Петербург-Царское село-Павловск. Она стала первой в стране железной дорогой общественного пользования. Строительство было закончено через 2 года. Поездка занимала 42 минуты, а средняя скорость движения была 32 км в час. 13 мая в 1950 году в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. В ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени, а победителем стал итальянец Джузеппе Нино Фарина. По народному календарю в этот день наши предки наблюдали за восходом солнца. Если небо при этом было чистым и ясным, то лето должно было быть солнечным. А если вечером взойдут звезды и подует с юга теплый ветер, то лето будет грозовым, зато теплым и изобильным. Именины сегодня отмечают Василий, Ефрем, Максим, Никита и Яков.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Да-да-да, что может быть позитивнее, чем 100 балерин? 5.42 в столице, друзья, рубрика «Позитив» на Ретро-ФМ. Открывает ее Вера из Владивостока, которая сообщает о большой радости. Ее ребенок занял первое место в соревнованиях по плаванию и получил очередной разряд. «Я очень счастлива», пишет Вера. Вера, мои поздравления и вам, и отпрыску. Здравствуйте, Ретро-ФМ. Я ваш постоянный слушатель, пишет Евгений. Ваша программа — это самый лучший позитив. Работаю на даче, под музыку, очень помогает. Евгений из Биробиджана. Большущий вам привет, Евгений. Так, Владимир, огромное спасибо за добрые слова в мой адрес, очень приятно. Светлана всем без исключения желает добрейшего утра, и вам, Света, тоже. 14 мая, 40 лет, как мы с женой Ириной узаконили наши отношения. Ждем эту дату, чтобы собраться и отметить с родственниками и друзьями. Постоянно слушаем Ретро-ФМ, музыка нашей юности и молодости. Всем добра и позитива желает Владимир из города Тюмени. Владимир, мои поздравления, с наступающим торжеством вас.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Цып-цып-цып, мои цыплятки. Практически вот так вот можно охарактеризовать и чуточку даже очень вольно перевести от Сабрины на Ретро-ФМ. Звучит этот призыв 5 часов и 56 минут. Друзья, утро начинаем весело.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

0: Доброе утро! Никуда от нас не денется, мы настигнем его на утреннем экспрессе. 6 часов в столице уже, друзья, просыпаемся.
1: Ретро-ФМ. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.
3: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. Па-па-па-па, по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день, какой неведомо, в ней...

0: утро должно начинаться не только бодро, не только по-доброму, но и красиво. И вот эта песня от дуэта «Юритмикс» наглядное тому музыкальное подтверждение. 6 часов и 6 минут в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Желаю вам доброго утра, друзья. Ну и небольшая остановочка утреннего экспресса на станции «Гороскоп».
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 13 мая на календаре, среда. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появятся конкретные факты и реальные возможности. Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами. Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра. Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи пригодится сегодня в коллективном рабочем процессе. Раки. Во второй половине дня деловая собранность в общении с коллегами и руководством дадут ощутимый результат. Львы. Ваши знания сегодня будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью. Девы. Аналитический взгляд поможет вам увидеть динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной. Весы. Конец дня – подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач. Скорпионы. Физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями. Стрельцы. Проявите внимание к человеку рядом. Это поможет наладить позитивный настрой. Козероги. Бытовые вопросы потребуют конкретного решения. Водолеи. Нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделают вашу позицию более убедительной. Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности. Дождитесь вечера.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ну вот здесь просто инструкции присылают, как начинать доброе утро. Доброе утро всем, пишет Андрей. Проснулся, сам себе в зеркале улыбнулся, включил ретро-ФМ, а тут Ирина Аллегрова с песней «Привет, Андрей». Да, мы умеем так сделать. И у меня дежавю. Несколько лет назад было то же самое. Посмотрев на миниатюрную фирменную зелено-черного цвета соковыжималку от ретро-ФМ, испытал эйфорию, улыбнулся еще раз. Да, друзья, на сей раз автор самого позитивного сообщения получит в качестве подарка от Ретро-ФМ тостер, что тоже, согласитесь, бодрит, веселит и позволяет ощутить некие гастрономические радости. Так, Татьяна пишет из... Откуда? Татьяна, откуда вы? Ну, скажите же. Так, из школы номер 40. Вот это все, что я мог добиться. Доброе утро, Ретро-ФМ. Пламен... А, вот из Новороссийска, Татьяна. Еду на работу, на душе очень радостно. Ведь до конца учебного года осталось ровно 2 недели. Счастливы мы, учителя. Счастливы наши ученики, а больше всего их родители. Всем успешного завершения года, а выпускникам... легкой сдачи экзаменов желает Татьяна Андреевна из школы номер 40 города Новороссийска. Мои поздравления. Иногда ожидание праздника, Татьяна, бывает лучше самого праздника. Это я в том смысле, вот так долго учителя ждут завершения учебного года, а потом будут тосковать, говорить, когда же эти несносные мальчишки и девчонки вновь придут в школу. Так, Элла пишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. У нас большая радость. Наконец-то закончился ремонт. Вся семья снова собралась за большим столом. Вместе завтрак и ужин. Дети тестируют новые краны, новую ванну, радуются, веселятся, бегают по квартире. Еще впереди новые заботы: приобрести подушки, одеяло, мебель, зеркала. Но это приятно. Под любимую музыку устраивать в доме позитив — это классно. Всем привет из Перми от Эллы. Здорово, продолжаем в том же духе, друзья.
0: Всем добра. Позитив. На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
0: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Мне кажется, кто бы ни исполнял подобного рода песни, сюжет их будет одинаков. Эй, красавица, посмотри на меня, не уходи далеко, давай познакомимся. Рой Орбисон на Ретро FM в 6:30. Самое время полистать ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро FM. Интересные истории про этот день.
0: Итак, на календаре среда, 13 мая, год 2026, день рождения сегодня отмечает американский певец и композитор, один из основоположников современного соула и R&B, Стиви Уандер. Его слепота от рождения не помешала ему стать выдающимся музыкантом современности. Он певец с диапазоном голоса в 4 октавы, записал более 30 альбомов, 25 раз становился лауреатом престижной музыкальной премии Грэмми. Его «I just called to say I love you» практически гимн всех влюбленных мы с большим удовольствием слушаем и сейчас на Ретро FM. В этот день, в 1950 году, в английском городе Сильверстоуне прошла первая гонка первого чемпионата Формулы-1. В ней принимали участие сильнейшие гонщики мира того времени, а победителем стал итальянский гонщик Джузеппе Нино Фарина. 13 мая 1991 году, 35 лет назад, впервые в телевизионный эфир вышла информационная программа «Вести» Всероссийской государственной телерадиокомпании. Эту передачу по праву можно отнести к ветеранам программ российского телевидения. Выход в эфир этой информационной программы ознаменовал собой и начало работы канала РТР, ныне телеканал «Россия-1». Поздравляем коллег, желаем успеха и процветания. Сегодня день Черноморского флота ВМФ России. Дата празднования выбрана не случайно. Именно 13 мая в 1783 году в Ахтиарскую бухту Крымского полуострова вошли корабли Азовской флотилии, которые стали боевым ядром зарождающегося Черноморского флота. И теперь традиционно в этот день проходят торжественные мероприятия, организуются праздничные концерты, встречи с ветеранами флота и другие акции. А еще сегодня отмечается Всемирный день одуванчика, Всемирный день техники для будущего, День грозового гонга, День прыгающей лягушки, День лепрекона, Международный день хумуса, День яблочного пирога и Всемирный день коктейля.
1: Путешествие во времени. Ежедневник. На Ретро FM.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: Слушайте, ну совершенно волшебное сообщение, оно коротенькое, оно без подписи, но невероятно оптимистичное. Из Челябинска. Доброе утро всем, пусть этот день подарит вам море улыбок, теплых встреч и маленьких радостей. Помните, что впереди выходные и, наконец-то, лето. Ну, друзья, раз уж даже в Челябинске лето, то нам вообще грех жаловаться. Так, привет, любимая Ретро-ФМ. С позитивным настроением вышла в свои выходные. Передаю привет коллегам бухгалтерии Барнаул РТК. Легких вам рабочих дней желает Людмила. Людмила, и вам тоже хорошенько и с удовольствием поработать. И самое главное, результативно. Так, всем привет, всем хорошего настроения. А мы трудимся, не щадя себя. Одно радует, в июне отпуск. А пока и поработать можно. Всем добра желает Алексей из Кемерово. Так, здравствуйте, моя любимая Ретро-ФМ. Хочу поделиться радостью. Я выиграл соковыжималку в вашей программе. Получил ее, чему несказанно рада, пишет нам Светлана из Воткинска. Светлана, видите, как здорово. Мы тоже очень рады. Помните, как Петров и Васечкин в фильме, да? Берта пишет: «Доброе утро, Ретро-ФМ. У моего ребенка сегодня экватор. Желаю моему сыну Глебу легкой службы. Мы, родители, считаем каждый день. Любим тебя, сынуля, и гордимся». Это Берта из Перми. Я так понимаю, Глеб моряк военный. Удачи. Так, ну и еще одно сообщение. У нас Надежда из Ленинска-Кузнецкого выиграла. Что она выиграла? Тостер, и получила его уже. И теперь готовит очень вкусные бутербродики. А у них выпал снег. Да что ж такое? С погодой у вас как-то не ладится там. Друзья, волевым решением я отправляю тостер сегодня, знаете кому? Владимиру в город Тюмень. У него завтра 40 лет, как он узаконил свои отношения со своей женой Ириной. Они ждут эту дату и собираются отметить ее с родственниками и друзьями. Владимир, Ирина, мои вам поздравления. Ну и примите наш не скромный подарок. Замечательный тостер от Ретро-ФМ. Друзья, огромное спасибо всем, кто делился позитивом. Вы, конечно же, молодцы. Всем доброго утра.
0: Когда все хорошо. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: Ну, вот так вот бодрячком, друзья, что называется, на позитиве заканчивается сегодняшнее путешествие утреннего экспресса. Пункт назначения, вот он, пересадка, станция «Первая смена». Утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ начнется уже буквально через 5 минут. Вас встретят Саша и Рита. Я, Андрей Мареев, с вами попрощаюсь. До встречи на выходных. Всем счастливо. Пока. Не болейте, не скучайте. Хорошего вам настроения и продуктивного рабочего дня. Счастливо.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
3: Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
6: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Вот так уже быстро и среда к нам приблизилась. Всем здравствуйте, это первая смена на Ретро-ФМ. Чего больше всего хочется в 7.00? Свежих новостей. Вадим Ривман, пожалуйста, организуйте.
1: Да, расскажу, конечно, с удовольствием. Доброе утро. Итак, россиянам разрешили проходить на посадку в самолет по биометрии. Эксперимент продлится до апреля будущего года, охватит аэропорты пока. Только Пулково и Шереметьево об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетный контроль в ускоренном режиме с помощью единой биометрической системы. Сначала сервис заработает в двух аэропортах на рейсах Аэрофлота между Москвой и Петербургом. Однако другие воздушные гавани и авиаперевозчики смогут присоединиться к эксперименту при наличии технической готовности инфраструктуры. Обломки беспилотника упали на территории одного из предприятий Кубани, как сообщил оперативный штаб региона. Обломки попали на территорию одного из предприятий в поселке Волна, это Темрюкский район. По предварительным данным, пострадал один человек. В оперштабе добавили, что на территории предприятия загорелось оборудование. Ранее беспилотники атаковали село Соловьевка в Брянской области, там пострадали два человека. Дональд Трамп намекнул на то, что Венесуэла якобы может войти в состав США в качестве 51-го штата. В одной из соцсетей американский лидер опубликовал картинку, на которой Венесуэла выделена цветами американского флага, а сверху написано «51-й штат». Напомню, что в начале января штат провели операцию в Венесуэле, в ходе которой был захвачен президент этой страны Николас Мадуро. Его доставили в Нью-Йорк, поместили под стражу. Власти штатов обвиняют Мадуро в причастности к торговле наркотиками. В столице начинаются плановые отключения горячей воды. Уже сегодня ее перекроют в нескольких районах города. Как правило, воду отключают на 10 дней. Узнать, когда именно горячего водоснабжения не будет по вашему адресу, можно на сайте mos.ru. Воду в Москве отключают после окончания отопительного сезона, чтобы проверить и при необходимости отремонтировать коммуникации и подготовить их к будущей зиме. Ну и последнее. В Берлине воспитанник детского сада откопал во время прогулки настоящий клад. По данным столицы, личной полиции ценные вещи, в числе которых серебряные монеты, золотые украшения, наручные часы, 6000 евро и даже небольшой золотой слиток. Все это оказалось зарыто в землю под кустами. Воспитанница детского сада вместе с отцом ребенка собрала ценности, передала их правоохранителям. Сейчас стражи порядка выясняют происхождение вещей, проверяют, не относятся ли они к похищенному имуществу, но пока таких заявлений о пропаже не поступало. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. А на Ретро-ФМ начинается первая смена. С добрым утром!

0: Ну что, проснулись? Приветствуем всех.
1: Доброе утро.
0: Саша, Арит на местах. Первая смена. Нейрохит уже заряжен. Хиты тоже стучатся. Дайте нам уже ворваться в
1: Давай
0: эту среду.
1: Давай еще что-нибудь со словом хит. Ну, ты сказал нейрохит, хиты заряжены и...
0: Даблхит.
1: Даблхит, все, хорошо, тоже готов. Что бы это
0: Сначала
1: ни было.
0: Сначала Modern Talking, потом Руки вверх. Их именно так называют обычно.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.
1: Так-так, гороскоп на 13 мая, на среду. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появляется опора на конкретные факты и реальные возможности. Тогда стоит принимать решения и брать обязательства.
2: Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами.
1: Далее тельцы. Вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра.
2: Близнецы. Ваша способность четко формулировать и передавать идеи сегодня особенно востребована в групповом рабочем процессе.
1: Раки. Во второй половине дня деловая собранность и конкретность в общении с коллегами и руководством покажут ощутимый результат.
2: Львы. Роль эксперта или наставника сегодня дается естественно. Знание будет передаваться легко и восприниматься с благодарностью.
1: Девы. Аналитический взгляд поможет вам увидеть важную динамику, которая скрывается за внешне спокойной картинкой.
2: Весы. К концу дня наступит подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач.
1: Скорпионы. Физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями.
2: Стрельцы. Проявите небольшое внимание к человеку рядом. Это способствует позитивной атмосфере.
1: Далее козероги. Мысли о домашних делах или бытовых вопросах потребуют конкретного решения, а не очередного откладывания.
2: Водолей. Нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделает вашу позицию более убедительной.
1: Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности, поэтому для важных решений надо дождаться вечера.
2: А для того, чтобы быть бодрым, не надо дождаться вечера. Давайте вместе с первой сменой.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.

0: Начнем утро в бодрейшем настроении, с любимыми хитами и...
1: И с завтраком. Ну, 7.13 по Москве, многие завтракают, а я расскажу по, так сказать, ну, по следам майских. В общем, россиянки начали нанимать мужчин для жарки шашлыка. И я думаю, а я-то что не догадалась.
0: Под ключ, да?
1: Да, муж фактически на час, а может, на, ну, смотря сколько шашлык жарится и смотря с чего он. Все началось с объявления, собственно, мужа на час в интернете. Две девушки позвали парня, который просто приехал пожарить мясо. Видео с этим заказом, естественно, залетело. Оказалось, что спрос просто огромный. Ну и все, теперь девчонки массово ищут выездного шашлычника, спрашивают цены, уточняют, есть ли возможность сразу несколько шашлыков на разных мангалах жарить. Ну, потому что там такие-то начинки, такие другие.
0: Но их больше мясо интересует? Или все-таки там идет какое-то общение? То, может быть, там, если просто пожарить, да, не знаю, 20 тысяч в час, а если постоянно и пару советов еще дать, как надо, тогда 55 тысяч в час.
1: Александр, а ты льстишь всем мужчинам. Да. То есть 20 тысяч это с вами просто мясо пожарить. 55 поговорить.
0: А ты думала,
1: полтора
0: мужское время, оно
1: мясо
0: мало
1: пожарили,
0: стоит.
1: До свидания, мы с вами обо всем поговорим, девчонки.
0: Вот и покупайте готовое в ресторане, а мы с мужичками пожарим.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Между тем, сегодня у нас день финансовой грамотности. И я говорю не только про нас двоих, а вообще.
2: Потому что мы, очевидно, не празднуем.
1: Собственно, да. Есть чем заняться, есть чему научиться. Ну, давным-давно, там почти 30 лет назад, издан указ был в этот день об основании первого банка в России. И тут началось. Да, но сегодня банков у нас уже много, а вот грамотности не очень. И сегодня, я думаю, эту тему мы будем рассматривать просто под микроскопом для того, чтобы чему-то научиться, поделиться какими-то лайфхаками, поделиться грамотностью, тем, как нужно управлять. Потому что финансовая грамотность, как говорят эксперты, это не про то, чтобы просто экономить или запрещать себе, да, что-то покупать, а грамотно ими распоряжаться.
2: Я
1: покупать
2: не знаю,
1: можно,
2: о чем ты говоришь,
1: но только надо думать. Например, вот когда идешь куда-нибудь в гипермаркет, ну, всегда говорят, ходи только на сытый желудок. Никогда, ни в коем случае голодным нельзя ходить. Или вот правила нижних и верхних полок. Самые дорогие товары и бренды с высокой наценкой всегда стоят на уровне глаз. Это хитрость маркетинговая, которую надо понимать, вычислять и избегать вот таких вещей. Ну, это как детский товар тоже на уровне, пока, да, с кассой постоим в гипермаркете, и еще три яичка, пожалуйста, нам тоже заверните.
2: Друзья, это все была теория, а теперь о практике. А какой ваш самый финансовый грамотный вот поступок, да? Или наоборот, вообще неграмотный поступок? Может быть, вы чем-то гордитесь, а чем-то вообще не гордитесь, но вспоминаете, типа, ух, зато как мы с девчонками погуляли. В общем, может быть, про сам контроль на маркетплейсах. Он вообще существует или о нем только говорят?
1: А вот насчет маркетплейсов, говорят, есть правило 48 часов. Если добавил товар в корзину, там, в избранное, ну, сразу не оплачиваешь. 48 часов потерпеть, согласен, это почти невозможно.
2: Это пытка.
1: Но если 48 часов прошло, и ты чувствуешь, что все, дофаминовый импульс этот ушел, все, не покупаешь,
2: ага, а
1: дальше
2: легче.
1: А если
2: твой размер забрали, и что делать тогда?
1: Вот поэтому у тебя и нет денег. Поэтому,
2: точно,
1: ребята, сегодня мы будем обсуждать, а у кого же деньги эти есть и как правильно ими распоряжаться. Давайте делиться друг с другом. У нас есть соцсети, откуда мы обязательно совсем скоро возьмем ваше сообщение и обсудим это подробнее. И, кстати, тоже дадим еще несколько лайфхаков от профессионалов, которым это как будто бы удается.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
5: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении «Алиса AI». Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
9: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: Каждый преступник совершает ошибки.
5: Я говорила!
6: Один метод.
7: Букеты, конфеты.
8: Следственный комитет.
6: Ни одной зацепки.
9: Что само по себе подозрительно.
5: Да.
6: И два капитана.
10: Я капитан полиции.
11: А я чудак.
6: Новые серии.
12: И вот тут...
5: Что?
12: Что-то произошло.
6: Вечерний детектив.
12: Свежий.
6: В четверг и пятницу в 18:10.
13: Отлично.
6: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
15: Возрастное ограничение 16+.
16: Интернет-батл RetroFM 70-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 70-е. 12+.

0: Кому-то для полного счастья не хватает девочки синеглазые, а вот мне кажется, для полноценного лета нам, всей большой команде Ретрека, не хватает нашей суперпоездки. Круиза, на этот раз уже 2026, да еще и по новому маршруту.
1: Но есть хорошая новость, он состоится. Ребята! Так, с 18 по 28 июля мы идем с Астори Гранде по морям. Заходим в Стамбул, а потом как? Идем до Греции. Ну, конечно, не одни, потому что, ну, веселее это вместе в хорошей компании.
0: Да, с нами будет группа «Плазма», группа «Лицей», группа «Вирус», Саша Айвазов будет.
1: Да, и что мы только вместе не будем делать? Значит, концерты точно будут, вечеринки на верхней палубе будут, квизы 100%, загар, волейбол, вкусная еда, ну и спортзал для самых отчаянных, конечно же.
0: Ну и отдельно напоминаем тем, кому посчастливилось выиграть одну из 15 поездок на двоих с полностью оплаченным проживанием, что уже пора готовиться. А Вадим Ривн, готовиться не надо. Вот они, новости тут как тут уже.
2: Подготовил, читаю. Доброе утро, привет. Итак, для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, сейчас регионы организуют обеды по-своему. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. Общественники предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора. Разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендательные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. Еще одна идея – это раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. Роспотребнадзор опубликовал список регионов, где риск заражения клещевым энцефалитом наиболее высок. В перечень вошли десятки субъектов по всей стране. В частности, в Центральной России это Ивановская, Костромская, Московская, Тверская, Ярославская области. На северо-западе – Карелия, Коми, Петербург, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. На юге опасность сохраняется в Крыму и Севастополе. В ведомстве напомнили, что наиболее эффективной мерой защиты остается вакцинация. В подмосковных Мытищах горит производственное здание. Как сообщили в МЧС, пожар произошел в деревне Сухарево. Там горит здание, где производится мебель. Площадь пожара 1000 квадратов. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже очень близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Ранее Владимир Путин, говоря о возможной встрече с Владимиром Зеленским, заявил, что организовать ее имеет смысл лишь как финальную точку, а не для переговоров. При этом российский президент отметил, что дело идет к завершению конфликта. Выпускники школ Московской области, набравшие 100 баллов сразу по двум и более предметам на ЕГЭ, получат денежное поощрение – 100 тысяч рублей. Об этом рассказали в Мособлдуме. Премия положена и педагогам. Учитель, подготовивший как минимум 200-бальников, получит 150 тысяч рублей. В прошлом году таких высоких результатов добился 31 выпускник. Двое из них набрали по 300 баллов, еще 29 – по 200. В региональном парламенте подчеркнули, что такие выплаты призваны мотивировать и самих школьников, и их наставников. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар – 73 рубля 79 копеек, евро – 87,38. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена на Ретро-ФМ.
1: Я тут подумал, кто рано встает, тот либо первая смена, либо нейросеть.
2: Тот песни
1: никто,
2: поет.
1: Никто раньше не просыпается.
2: Да, как тебе мои стихи?
1: Великолепно.
2: Я создаю, наверное...
1: Я отдам этот текст джингл.
2: Хорошо. Я создаю сборник стихов и еду по городам. Если не хотите этого, друзья, скидывайте по сотке. Вот, мы как раз сегодня говорим
1: это
2: о
1: финансовой... Это знаменитое правило караоке, да.
2: Грамотности.
1: Можете скидываться, да, чтобы я пел, или чтобы я не пела.
2: Не случилось. А мы очень хотим, чтобы пели вы, потому что у нас впереди нейрохит, и мы, знаете, такие, мы, наоборот, готовы вам подарок дарить, потому что у нас есть беспроводные наушники, у нас есть годовая подписка на популярный музыкальный сервис. Поэтому просто позвоните и спойте с нами. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
3: Реклама.
4: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
7: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 Юсидон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
6: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист предбронирования в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
6: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
8: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
7: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
9: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Felicita. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Начинаем нашу музыкальную игру, где всем известные хиты звучат по-новому благодаря трудам нейросети. Итак, Светлана из Нижнего на связи. Здравствуйте, Светлана.
1: Здравствуйте.
2: Здрасте, здрасте. Светлана, здравствуйте. Расскажите, мы сегодня говорим про, значит, финансовую грамотность, потому что сегодня, значит, в 1754 году был издан указ об основании первого банка в России. Есть вот ваш самый грамотный или, наоборот, вообще неграмотный поступок финансовый?
1: Ну, даже не знаю, как так сразу сказать.
2: Ну, вы никогда не тратили деньги на «а, хочу»?
1: Нет, ну, да, тратила, конечно, тратила.
0: На
1: ковер,
0: что?
1: Например.
2: Ковер. Ковер. Радует глаз?
0: Вот оно, первое чистосердечное признание. Но он стоил того, да?
1: Радует глаз.
0: Тогда это грамотно.
2: Все. Тогда мы взяли и оправдали вас. Суд вас оправдал. Теперь
0: ну
2: к песне.
0: Даем условно годик, да-да-да. Все равно следите внимательно, да, за финансами, а мы посмотрим за ковром. Итак, Светлана, сейчас будет две подсказки музыкальные, а может быть даже одна, если вы справитесь сразу, сходу. Если с первой подсказки, то будет вам подарок беспроводные наушники. Если со второй, годовая подписка на музыкальный онлайн-сервис. Все понятно? Вы готовы?
1: Да, готова.
2: Слушаем внимательно.
0: Поехали.
2: Слова.

0: хорошее исполнение, модненькое. Но не то. Оригинал лучше.
1: Так.
2: А, это, наверное, вот «Скажи мне, да, не говори». А, это «Шура», «Шура».
1: Думаете, «Шура». Хорошо. А
0: приняли.
1: У нас есть вторая подсказка.
0: Давайте
1: да.
0: вторую просто послушаем.
1: Оставите ли вы эту версию?
2: А, подождите, или, может быть, что-то «Не говори, нет». Руки
0: давайте
2: вверх,
0: мы...
2: наверное, это.
1: Хорошо,
2: руки
1: давайте вверх, вторую очень. Подсказку.
0: Давайте вторую подсказку, давайте. Но первую мы приняли.
2: А, все, поняла. Отшумели летние.
0: Это как «Шура». С ковром, понимаете? Решили брать, надо брать.
1: Да-да-да.
0: Сказали «Шура»,
2: Шура,
0: надо продолжать.
2: Конечно.
1: Следовать своему пути и быть уверенной. Ну что, я попрошу поставить оригинал на секундочку, так, чтобы мы убедились на все 100, что это не «Руки вверх».
2: Да-да-да. Но сказала осень, зиму жди. Но не стала осень, зиму ждать. Остаемся с вами зимовать.
0: Ну,
1: так душевно. Как даже колыбельная такая приятная получилась. Светлана, поздравляем. Ура, ура, с первой подсказки.
0: Беспроводные наушники ваши.
2: Спасибо, спасибо большое.
0: Вам спасибо большое, что позвонили.
1: Да, с победой поздравляем. Оставайтесь с нами и послушайте оригинал «Шуры». Отшумели летние дожди на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 7.51, сегодня говорим про финансовую грамотность. Вы спросите, почему? Да вот говорят, именно в этот день первый банк в России появился. Почти 30 лет назад, чуть меньше. И вот мы решили с вами поговорить. А что значит финансовая грамотность вывести, а что нет? И делимся еще своими поступками. Можно теми, которые прям вот стыдно, но сделал. Поэтому честно рассказал в соцсетях. Влад пишет, доброе утро. Купил за 200, продал за 1000. Вот так, финансово грамотно.
2: Нормально.
1: Математическая формула успеха. А Влад, надеюсь, получалось.
2: Что конкретно? Расскажите тоже, интересно же.
1: Ну, не знаю, дом за 200 миллионов купил, за миллиард продал.
2: Галина пишет, а я вот горжусь тем, что догадалась к зиме купить зимнюю резину на 4 колеса, когда денег было на 2,5 колеса за наличку, а 2 в рассрочку на 3 месяца. В общем, зиму на них ездила и зиму платила. Гениально! Пишет нам Галина. Молодец!
1: Да. Ирина пишет, не надо экономить, нужно больше зарабатывать. Вот я полностью согласен с этим правилом, потому что иногда финансовую грамотность начинает воспринимать только как самоограничение какое-то и отказ от чего-то. Но можно же и стремиться к большим заработкам. Доброе утро. Я жуткая транжира, пишет Ольга. Ну а что? Имею
2: мои,
1: право.
2: Мои.
1: Свои транжирю, честно заработанные. Не жалею денег ни на еду, ни на одежду, ни на котиков. И тут появляется фотография доказательства. Это очень классно, не думать об экономии. Ольга, поздравляем, что у вас есть такая возможность.
2: Чтобы мы все так жили.
1: Это да.
2: Так, далее нам пишет утка из Египта. Так и написано. А в магазин нужно ходить со своим пакетом 10-летней давности, чтобы не покупать там. В целом экономия. Нервов не факт.
1: Да, Андрей, могу дать полезный финансовый совет, но только за деньги. Угу. Хорошо, мы к вам обратимся.
2: Далее Ольга пишет. Доброе утро. Чтобы быть экономнее, нужно ходить по магазинам с наличкой. О боже, действительно работает. В ограниченном количестве. Но рядом всегда должен быть муж с карточкой на всякий случай. Можно он на всякий случай еще рядом со мной будет ходить. Только, у нас только финансовые отношения. Честное слово.
1: Я думаю, очень многие согласятся. А чего тут такого? Ну, в общем, принимаем заявки. Пишите, в том числе в наших соцсетях, а мы чуть позже обязательно вернемся к теме финансовой грамотности.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
5: Реклама.
6: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-ПРО. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
7: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-ПРО.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
10: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения. Диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Кондитерские шедевры от фабрики «Золотой колос». Радуйте себя и близких только лучшим. Авторский пломбир, мороженое из натуральных ягод и фруктов, торты на любой вкус. Аппетитная выпечка и любимые пирожные. Попробуйте счастье на вкус. В кондитерских «Золотой колос».
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Лепреконцы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль, Легенда. 15 мая на РЕН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Столица 8.00. Это первая смена. Саша, Рита и Вадим Ривман, несущие новости. Не хватает только плаща этому герою новостей. Да, Вадим Ривман с нами, как всегда, про актуальное. Доброе утро.
1: Обо всем по порядку рассказываю. Доброе утро. Итак, пожар на территории московского культурно-развлекательного комплекса «Измайловский Кремль» удалось локализовать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России. Площадь возгорания составила 3000 квадратных метров. При этом обрушилась кровля горящего здания на площади 2500 квадратов. Дежурные средства ПВО за вечер и ночь перехватили и уничтожили 286 украинских беспилотников над регионами России, а также над Черным и Азовским морями. По данным Минобороны, беспилотники сбивали, в частности, над Белгородской, Курской, Ростовской, Рязанской, Астраханской областями, над Краснодарским краем, Калмыкией и Крымом. Несколько дронов перехватили над Азовским и Черным морями. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сообщил, что обломки одного из сбитых дронов попали в промышленный объект Ярославля, никто не пострадал. В оперштабе Краснодарского края рассказали, что обломки упали на территории одного из предприятий в поселке Волна, это Темрюкский район. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что над регионом сбили около двух десятков беспилотников в городах Каменск, Шахтинский и Новошахтинск. И еще в четырех районах области жертв нет, но не обошлось без разрушений на земле. Роспотребнадзор усиливает санитарный контроль на государственной границе из-за ситуации с хантавирусом. А об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для минимизации рисков уже задействована автоматизированная система «Периметр». Она оценивает угрозы завоза опасных инфекций, отслеживает пассажиров в пунктах пропуска. При этом в самом Роспотребнадзоре подчеркивают, что ситуация в нашей стране остается стабильной и контролируемой. Вирусологи призывают россиян не поддаваться панике из-за сообщений о хантавирусах. Сегодня до 9 утра в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности. Причина – густой туман с видимостью от 100 до 500 метров. При этом синоптики обещают, что неделя вообще будет облачной, но по-настоящему теплой. По прогнозам, в начале следующей недели дожди в столице прекратятся, а температура поднимется до плюс 28. Ну и последнее. В Екатеринбурге произошел необычный случай. Мужчина после ночного застолья пришел в себя уже в грузовом поезде, который направлялся в сторону Тюмени. Проснувшись утром, гражданин понял, что находится в вагоне, наполненном углем. Шокированный произошедшим, он записал видео для своего коллеги, предупредив, что не сможет сегодня выйти на работу. Как именно житель Екатеринбурга оказался в составе грузового поезда, остается загадкой. И еще курсы валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: FM. 3 минуты 9 столицы. Доброе утро.
1: Доброе утро.
0: Ну, а если не про столицу, а про ЕКАТ, вот это интересно. Про необычный случай. Мужчина после ночного застолья пришел в себя уже в грузовом поезде. Интересно, а вот уголь может быть уважительной причиной прогула на работе?
1: Ну, смотри, я сегодня видела уже это видео.
0: Да.
1: В целом, думаю, может, конечно же. Потому что, ну, куда в таком виде идти? Вот. А с другой стороны, это ли не финансовое планирование, о котором мы сегодня говорим?
0: А может быть, это врач прописал? Некоторые, знаешь, над картошкой подышать. Над углем подышите, вот как бы, и все. Алкогольная зависимость вся пройдет моментально.
2: На Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня среда, если кто вдруг потерялся, 13 мая. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появляется опора на конкретные факты и реальные возможности. Вот тогда стоит принимать решения и брать обязательства.
2: Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами.
1: Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра.
2: Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи сегодня особенно востребована в групповом рабочем процессе.
1: Раки, во второй половине дня деловая собранность и конкретность в общении с коллегами и руководством покажут ощутимый результат.
2: Львы, роль эксперта или наставника сегодня даст, естественно, знания будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью.
1: Девы, аналитический взгляд поможет вам увидеть важную динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной.
2: Весы, к концу дня наступит подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач.
1: Скорпионы, физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями.
2: Стрельцы, проявите небольшое внимание к человеку рядом, это поспособствует позитивной атмосфере.
1: Козероги, мысли о домашних делах или бытовых вопросах потребуют конкретного решения, а не очередного откладывания.
2: Водолей, нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделает вашу позицию более убедительной.
1: Рыбы, финансовые ожидания утра могут быть несколько оторваны от реальности, поэтому для важных решений надо дождаться вечера.
2: Ну а просыпаться бодрым нужно прямо сейчас.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
1: 8.13, точное московское время. Наверняка слышала фразу, как белка в колесе. Да?
2: Конечно.
1: Какие ассоциации сразу?
2: Ну, крутишься, как белка в колесе. Вот так вот бегаешь, бегаешь, что-то занят бесконечно.
1: Ну и бесполезно.
2: Ну, скорее всего, да.
1: Да-да-да. А вот на самом деле, мне кажется, совсем скоро эта фраза может принять другое значение. По крайней мере, благодаря хомякам в колесе.
2: Ага.
1: Один подросток-изобретатель заставил хомяка заряжать телефон. Ну и процесс ты уже примерно представляешь, я расшифрую. В общем, юный изобретатель создал такое необычное приспособление, преобразующее движение колеса, в котором бегает, соответственно, питомец, в электрическую энергию.
2: Ага.
1: Да, по словам парня, его две вещи вдохновили: ветряки, постоянный шум по ночам. Ну вот представляешь, да, вот бегает, бегает, бегает, бегает. Как бы ему же не запретишь,
2: конечно,
1: да?
2: Конечно, хомяк.
1: Вот, только если съешь. Так вот, после нескольких неудачных попыток молодой человек создал такую систему. Как к своей новой работе отнесся хомяк, пока неизвестно, а возможно, его и не предупреждают. Но у телефона всегда больше
2: 80%. То есть, типа, ладно, бегай, но пусть от тебя хоть какой-то толк.
1: Конечно, такая динамо-машина, которую даже как бы не надо там, не знаю, заряжать, батарейки менять. Просто беги,
2: Форест,
1: беги.
2: Слушай, ну надо тогда подумать, что можно делать с котиками и собачками.
1: У нас, в принципе, освещение мог бы заниматься звукорежиссер Сашка. Он же любит на батуте прыгать, да?
2: Вот.
1: Если настроить правильно этот механизм, то мы тут еще и квартал осветим весь.
2: Слушай, полезный человек во всех смыслах.
0: Первая смена на Ретро FM.

the girls. Uh-huh. And have we got news?

0: на Ретро-ФМ.
1: А между тем, время поговорить о финансовой грамотности. Да-да-да, даже если вы не имеете понятия, они никогда не практиковали, по крайней мере, послушайте, надеюсь, умных людей, которые пишут нам сообщения в социальных сетях, а мы ими с удовольствием делимся с вами, ну, надеемся, что это рецепт. Доброе утро. Нет денег, нет проблем, нет вопросов, на что потратить. Наталья, но это тоже подход в жизни. Не самый веселый, конечно, но, я думаю, система рабочая.
2: Так, я думаю, ну, я сейчас немножечко переделал название магазина, хотя это может быть и название, и просто, как сказать, система. Вот.
1: Да.
2: Значит, доброе утро, пишет нам Наталья. Мне в этом плане особо нечем, ну, видимо, хвастаться.
1: Да.
2: О чем можно говорить женщине, которая только что чуть не подралась с мужем в магазине фиксированных цен? Говорит, бери, чего надо, да пойдем. В смысле, бери. Это же фиксированные цены, говорю, он ничего не понимает. Женщина...
1: Драка была оправдана.
2: Да, и потом в новостях у Вадима Ривмана. А Наталья Жихарева подралась со своим мужем в поисках, ну и так далее.
1: Николай, здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Моя финансовая грамотность заключается в том, что я правильно выбрал жену. И сейчас совсем не переживаю. Спокойно работаю на финансовую грамотность для жены. Спасибо.
2: Далее.
1: Это спасибо, видимо, лично жене.
2: Другая Наталья пишет. Вот мне нравится ее мысль. У меня такая же. Доброе утро. Да нет денег, нет и проблем. Нет вопросов, на что потратить, понимаешь?
1: Ну да, да, говорили.
2: Мне что-нибудь про косметолога. А ты что, никогда ничего не колола? Нет? Я говорю, да, девчонки, да, все нормально, как бы, да, нет денежек, нет кольчиков. Все нормально, живем как бы, как есть. Далее, Влад нам пишет, продолжение поста, значит, своего. Стоимость огурцов у производителя, который, видимо, покупает, 17,97. В магазин отдаем по 89,85.
1: Угу.
2: Магазин делает еще свою наценку. Ну и все, и моя финансовая грамотность позволяет просто... увеличивать стоимость товара минимум в 5 раз. Влад, нам нужно понимать,
1: сейчас...
2: где эти огурцы по, что там, 17 с чем-то.
1: Исповедь рыбака.
2: Да.
1: Андрей пишет. Иду на рынок рыболовных принадлежностей, как кролик под гипнозом взгляда удава. Ничего не могу с собой поделать. Но банковскую карту оставляю дома, а наличкой беру не больше 5000. Можно брать и меньше, но тогда есть риск получить сердечный приступ. Андрей, ну вы нашли ту золотую середину, ту сумму, которую можно и потратить, и остаться, в общем-то, еще на плаву, ну и быть счастливым человеком.
2: И Вероника нам написала, знаешь, как люди меняются под воздействием того или иного фактора, вот очень жизненно. Доброе утро. Перед походом в магазин надо помнить, написать список, быть сытой, не смотреть на ценники со скидками. Это в идеале. А когда покупаю для внука, тормоза вообще отключаются. Ну и все, как бы для любимого внучка-то берем все вообще.
1: А если да внук или внучка посмотрит так глазами? Просто постоит безмолвно на куколку, посмотрит. Ну, давай, бабушка, доставай кошелек. В общем, ждем ваше сообщение. Обязательно к ним вернемся. Есть группа Расмина ВКонтакте. Возможность такая писать. В Максе можно писать. В общем, находите нас, а мы обязательно найдем вас.
2: И расскажите еще, ну вот что же, никто не делится. Ваша самая финансовая либо грамотная история, либо неграмотная.
1: Даже неграмотная будет веселее.
2: Конечно.
1: Давайте делиться честно.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
5: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
9: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime. Уинстамарт сервис. Москва. УГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких. И получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косят, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке. И работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи. Разбирайтесь в сложных темах. Редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
9: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
12: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Тэнк 300» и «Тэнк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Тэнк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Тэнк».
13: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».

0: И сразу ролик перед глазами с круизом. Ну ладно, ладно. Как, кого не вспомни, все про круиз. Про участницу нашего круиза Retro FM 2025. Вспомнил? Ингрид на Retro FM.
1: Да, я продолжим. Еще кое-что вспомнила. Мамма мия! У пьющих пар лучше отношения, а жизнь дольше. Это психологи сказали.
0: Не зря, не зря я своей
1: все
0: об этом говорил.
1: Не зря. Короче, говорят, что если в паре предпочитают, ну, во-первых, выпить вдвоем, да? Ребята, вашему здоровью вредит, но как бы отношения тоже не мыть.
0: Разговор можно теперь начать с фразы «Тебе что, плевать на наши отношения?»
1: Конечно,
0: на нашу семью, у нас дети.
1: А если еще в паре предпочитают примерно одинаковые напитки, понимаешь? Вот, отношения крепче, доверительнее,
0: так.
1: Реже разводятся.
0: А если еще и оба футбол любят посмотреть?
1: Ну, это уже вообще, ты чего? Ну, это так вообще можно, интересно?
0: Я отойду на секунду, напишу смс счастье.
1: Любимая.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. МВД предупредила о новой схеме мошенничества. Аферисты представляются сотрудниками государственной фельдъегерской службы и говорят о якобы спецкурьерах, проверке денег или декларации наличных. В МВД пояснили, эта служба занимается доставкой служебной корреспонденции между органами власти и не работает с обычными гражданами. Если к человеку приезжают за деньгами, картами или документами от имени такой структуры, это признак мошенничества. В Ростове-на-Дону ограничат движение по улице Пойменной. Об этом сообщили в администрации города. Ограничения введут из-за ремонта водоотводных лотков. Проехать по улице в створе железнодорожного моста ростовчане не смогут с сегодняшнего дня и по 24 мая. Водителям следует учитывать данные изменения при планировании передвижения по городу. В Ростовской области стартовала подготовка детских лагерей к работе в летний период. Всего на территории региона планируется запустить 28 стационарных загородных лагерей и более 830 лагерей дневного пребывания. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных норм, требованиям пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Уже закуплено более 17 тысяч путевок в оздоровительные и санаторные учреждения. Дети льготных категорий смогут бесплатно отдохнуть, укрепить здоровье в лагерях Ростовской области, а также в учреждениях Ставропольского и Краснодарского краев. Участники регионального проекта «Герои Дона» проводят серию уроков мужества в рамках празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщают на сайте Донского правительства. Акция стартовала в середине апреля при методической поддержке Южно-Российского института управления Президентской академии. На данный момент занятия прошли в 15 образовательных учреждениях Ростовской области. Их посетили около 700 человек. В ходе уроков ребятам показывают амуницию, одежду, снаряжение современных бойцов, а также оборудование, которое используется на передовой. Россия успешно испытала ракетный комплекс «Сармат», Владимиру Путину доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. По его словам, пуск прошел успешно, задача была выполнена. Испытание также подтвердило правильность конструкторских и технологических решений. Новый комплекс создается на замену «Воеводе». До конца года первый полк с ракетами «Сармат» планирует поставить на боевое дежурство в Ужурском соединении Красноярского края. О курсе валют: доллар 73 рубля 79 копеек, единая европейская валюта 87 рублей 38 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
2: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 8.35. Давненько мы не играли. И давненько у нас не было фейк-контроль, так чтобы прям и 3 из 3.
1: Да, друзья, а прямо сейчас будет у вас такая возможность позвонить, отгадать за 3 из 3. Получаем сертификат в Marketplace на 5000 рублей, за 2 на 3000 рублей.
0: Ну и самое главное...
1: Наша любименькая термокружка всего лишь за какой-то один ответ. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
8: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
9: Я прочитаю в глазах твоих.
8: Жека.
10: С ней вино.
8: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
11: Славные денёжки еще будут, поверь.
8: Воровайки.
12: А я такая из Ростова.
8: Сбор гостей в 17.00. 18+.
5: Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Так, 8.42, точное московское. Начнем фейк-контроль. Дмитрий из Новосибирска будет биться сегодня. А может, за кружком, за сертификаты сейчас узнаем. Здравствуйте, Дмитрий.
2: Здравствуйте,
3: доброе утро.
1: Доброе, добро пожаловать. Давайте сразу выбирать тему. У нас для вас есть Пушкин, у нас для вас есть Тарантино и есть Чебурашка. На любой вкус.
2: А давайте Пушкина.
3: Пушкина.
1: Давайте.
3: Это всегда, знаешь как, не знаю, что говорить, говори Пушкин, может попадешь, ЧГКшники говорят, и вот вы и попали. Ну что же, первый факт. В лицее Пушкин получил прозвище «Француз». Правда или нет?
2: Нет, это неправда.
3: И это? А на самом деле, вы не поверите, это правда. Александр Сергеевич очень любил французскую культуру, за что в лицее получил такое прозвище.
1: Так, второй факт. Поэт любил путешествовать и часто бывал за границей.
2: Не поверю.
1: Не поверю. Принимается это правильный ответ, потому что он никогда не был за границей. Ну, в том числе были у него политические причины.
3: Так, Александру Пушкину установили памятник в Эфиопии. Правда или нет?
2: Да, поверю.
3: Это действительно так. Есть такой с надписью «Нашему поэту». Прадед Пушкина Абрам Петрович Ганнибал был родом из Эфиопии. Так что у вас 2 из 3.
1: Это сертификат на 3000 рублей. Дмитрий, поздравляем!
2: Супер-супер, спасибо.
1: Хорошо,
3: вы
1: разгадали.
3: Молодец.
1: Наше все, да, получили наш сертификат. О том, как он доберется до Новосибирска, мы вам еще отдельно расскажем. А пока предлагаем насладиться вместе со всеми слушателями Ретро-ФМ великолепным хитом от Blue System.
0: Фейк-контроль. Первые СМИ.

0: те, кто после танка. Это я про нашу первую смену, а сразу заступающую после тех самых бессонных московских танцевальных ярких красивых ночей с суперхитами, проверенными временем.
1: Слушай, ну вообще трек, если честно, ну какой-то великолепный. Сразу хочется даже сесть в автомобиль и куда-то вот ночью, летом поехать по МКАДу, о чем-то мечтать. Я все сказала. И подпела, конечно же,
0: так
1: еще.
0: Так поезжай. Только не на самокате.
1: Не, ну надо, ну... Не-не-не-не.
0: Ну я, блин, и волосы такие назад.
1: Не-не-не, это вот у нас кудрявый ездит на самокате.
0: Так, альпак...
1: Я боюсь.
0: Альпаку нашего не трогать. Что ж, продолжим.
1: Все-таки редкий вид.
0: Первую смену, да, будем беречь. Занесем в книгу какую-нибудь.
1: Да.
0: А есть книга ретро-ФМ, которую всех берегут?
1: Конечно, фотоальбом называется.
0: Виньетка ретро-ФМ.
1: Но он у нас там стоит как раз в этом. Можно не беречь. Он такой, мальчишка активный.
0: Ну ладно, ладно, мы ценим. Ценим своих. Что ж, обратный отчет у нас совсем скоро будет. Это игра, в которой можно получить смарт-часы. Обязательно новости спорта. Расскажу, что как, где происходит. В том числе слухи, в том числе скандальчики. Ой, в спорте сейчас больше вот такого, чем даже конкретных результатов. Пока
1: да,
0: же финала,
1: ну,
0: Лиги Чемпионов не случилось.
1: И мы сегодня в день года указа об основании Первого банка России говорим про финансово грамотные... Что? День года? Подожди,
0: сегодня день года. Знаменитый праздник. Ну, день года.
1: День определенный, определенного года, когда был издан указ об основании Первого банка. Тут-то что не так?
0: А пусть 14 мая будет днем 1982 года. У меня просто есть друг, который родился в этот день. А пусть будет 14 мая теперь днем 82 года.
1: Короче, друзья, мы говорим про финансовый грамотный и финансовый максимально безграмотный поступок ваш, которым вы гордитесь. Вот, пишите, пожалуйста, я пока Сашу это немножечко попытаюсь откачать из его лингвистической комнаты.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Ищите надежный аккумулятор только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, Тап, Варта, Ханкук, Эксайт, Аком. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
2: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно. Горячие бассейны и сауны. Звони 8-961-301-7000.
9: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса Мебельмол. О, Мебельмол.
12: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
13: Вечеринка Ретро FM.
14: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
15: Лучшие танцевальные хиты
14: в неповторимом миксе.
16: За 4 моря, за 4 солнца.
15: каждый день.
14: Ровно в 21.00. Вечеринка.

0: Пятница, уже 9 часов. Скоро будут серьезные новости, спортивные новости, игры тоже будут. Все, как вы любите, в первой смене. Начало должно быть серьезным. Вадим Ривлан, пожалуйста, организуйте.
1: Да, с удовольствием сделаю это. Доброе утро. Итак, Рособорнадзор утвердил свод правил для участников ЕГЭ в этом году. Запуск в пункты сдачи экзаменов начнется в 9 утра, а сами испытания в 10. Для допуска необходим паспорт. При его отсутствии личность письменно подтвердит сопровождающий от школы. На столе разрешены только черная гелевая ручка, документы, вода и перекус. Рассадка строго по списку, под полным запретом телефон, любые гаджеты, справочные материалы и общение с соседями. Мошенники в преддверии летнего сезона начали активно рассылать фейковые уведомления от имени земельного надзора или местной администрации. В них сообщается, что на участке якобы обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают оплатить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. Она ведет на поддельный сайт, похожий на портал госуслуги. Там жертва сама вводит личные данные, переводит деньги преступникам. О новой схеме сообщили в МВД России. Для российских школ могут разработать единый федеральный стандарт питания. С такой инициативой выступили в Общественной палате. Там отметили, что сейчас регионы организуют обеды по-своему. Новый стандарт должен формировать у детей культуру здорового образа жизни. А общественники предлагают строить санитарные нормы по принципу светофора, разделить требования на запрещающие, предупреждающие и рекомендованные. При этом важно сохранить гибкость, чтобы учитывать национальные кулинарные традиции. Еще одна идея – раз в неделю включать в меню блюда кухни разных народов России. В столице начинаются плановые отключения горячей воды. Уже сегодня ее перекроют в нескольких районах города. Как правило, воду отключают на 10 дней. Узнать, когда именно не будет горячего водоснабжения, по вашему адресу можно на сайте mos.ru. Воду в Москве отключают после окончания отопительного сезона, чтобы проверить и при необходимости отремонтировать коммуникации и подготовить их к будущей зиме. Ну и последнее. В Армении установили новый мировой рекорд. Автор достижения – 37-летний спортсмен, тренер и глава спортивного центра «Дом богатырей» Роман Саградян. Он уже, кстати, в 8-й раз записал свое имя в Книгу рекордов Гиннесса, и сейчас это было упражнение в экстремальных условиях. На перекладине, закрепленной между двумя грузовиками, спортсмен сделал 25 обратных круговых переворотов. К этому достижению Саградян готовился 2 месяца. Воспитанники спортивного центра «Дом богатырей», кстати, уже установили больше 20 рекордов. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. А далее первая смена на Ретро FM. Я желаю вам хорошего дня. Ретро FM.
0: Первая смена на Ретро FM. Приветствую всех проснувшихся. Это первая смена.
2: Всех проснувшихся приветствуем.
0: Идущие на физкульт-привет приветствуют тебя.
2: Да-да-да, доброе утро.
0: Будет не только это, поиграем обязательно. Еще обсудим финансовую грамотность. Да, сегодня особый день, когда мы решили об этом вспомнить. И в первую очередь своими историями делимся в наших соцсетях. Рассказываем, когда грамотно поступали, когда не очень. Я думаю, это все нам очень даже пригодится.
2: Пишите, друзья, мы с удовольствием все это скоро прочитаем. Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так-так, сегодня среда, 13 мая, просто обозначаем. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появляются опоры, конкретные факты и реальные возможности. Вот тогда стоит принимать решение и уже брать на себя обязательства.
2: Умным, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами.
1: Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, что требует пересмотра.
2: Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи сегодня особенно востребована в групповом рабочем процессе.
1: Раки, во второй половине дня деловая собранность и конкретность в общении с коллегами и руководством покажут ощутимый результат.
2: Львы, роль эксперта или наставника сегодня дастся естественно, знания будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью.
1: Девы, аналитический взгляд поможет вам увидеть важную динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной.
2: Весы, к концу дня наступит подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач.
1: Далее, скорпионы. Физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями.
2: Стрельцы, проявить небольшое внимание к человеку рядом. Это поспособствует позитивной атмосфере.
1: Козероги. Мысли о домашних делах или бытовых вопросах потребуют конкретного решения, а не очередного откладывания.
2: Водолей, нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации делают вашу позицию более убедительной.
1: Рыбы. Финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности. Поэтому для важных решений надо дождаться вечера.
2: Ну, а чтобы поговорить о спорте, нам вообще ничего ждать не нужно. Он у нас будет буквально через несколько минут.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Давайте начнем с новостей спорта. Начнем с красавчика Роналду. Да, Криштиану все-таки испортили праздник. Аль-Наср пропустил от Аль-Хилаля на 98-й минуте после глупого привоза вратаря и не смог досрочно выиграть чемпионат Саудовской Аравии. Они в одном шаге. Да, шансы на титул по-прежнему очень высокие. Нужно просто еще раз победить. Вот, если не оступится, то португалец станет чемпионом, чего мы, я думаю, все искренне ему желаем. По крайней мере, он это заслужил. Далее, немного о теннисе. Даниил Медведев обыграл Тиаго Тиранте в четвертом круге турнира в Риме. У Хачанова вообще 1 августа 25-го четвертьфинал Мастерса. Его тоже поздравляем. Пацаны, красавчики. Вот девчонка повезло чуть меньше. Мира Андреева уступила Коко Гауф в четвертьфинале того же Тысячника. Ну ничего, Мирочка, еще победим, а мы поболеем. Далее у нас в Кубке Стэнли продолжаются бойни. Дубль Дорофеева принес Вегасу победу над Анахаймом. Клуб повел в серии со счетом 3-2. Баффало сравнял счет серии второго раунда с Реалем 2-2. У них выиграли четвертый матч серии со счетом 3-2. Томпсон забил шальной гол с отскоком шайбы от стекла за воротами. Да, там можно посмотреть повтор. Действительно удивительная ситуация. А Демидов отметился передачей за Canadiens. Поздравляем, следим за нашими парнями и девчонками. Болеем, желаем новых побед. Ну, а вам желаем бодрого, хорошего, здорового спортивного утра под лучшие хиты, проверенные временем. Один из таких от Бонни М звучит прямо сейчас.
0: Физкульт, привет! Первой смене на Ретро-ФМ.
2: This is the story of my baker.

0: Столица 9.19. Наверняка уже все проснулись, но, по крайней мере, после таких хитов от Бонни М невозможно спать.
1: И собирается на свою пятидневную рабочую неделю, да?
0: Но в этот раз
1: она
0: вовремя.
1: Четырехдневная, и поэтому мы не так сильно растолстеем. Друзья, рассказываю. Пятидневка – прямой путь к ожирению. Вот так вот сказали ученые.
0: С этого мы и начнем наше следующее рабочее совещание.
1: Там такая еще фотография, толстый котик, знаешь, такой сидит. Короче, ученые выяснили, говорят, чем больше человек работает, тем выше набрать риск лишний вес. Все очень просто. Потому что, во-первых, нет возможности нормально питаться. Но не у всех есть микроволновки или там постоянно какой-то покупаешь стритфуд где-нибудь на работе, да? То есть это раз. Далее, у тебя стресс от работы, ну, всегда ты нервничаешь, у тебя обязанности.
0: Опять заедаешь, да.
1: Конечно же. Ну и вообще, ты что-то там сидишь, и общая двигательная активность у тебя тоже снижается. 33 страны приняли участие в данном исследовании. Вот, и все, и как бы, ну, либо ставить батут,
0: и все, и ничего не поменяли.
1: И все, ничего не поменяли, да.
0: Продолжаем 5 дней ходить и бороться с ожирением.
1: Просто мы готовы должны быть, что когда приходим, сразу типа, у вас такая-то зарплата и плюс 10 килограмм. И ты такой, нормально вообще.
0: Килограммы того стоят. Я согласен.
1: С другой стороны, сейчас 4-дневная рабочая неделя, правильно?
0: Сегодня, ну, на этой неделе,
1: да. Ну, все, сильно не потолстеем.
2: Реклама.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
5: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт Райоби. И сверли, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия. Акция на сайте всеинструменты.ру.
8: Каждый преступник совершает ошибки.
9: Я говорила!
10: Один метод.
11: Букеты, конфеты.
12: Следственный комитет.
10: Ни одной зацепки.
13: Что само по себе подозрительно.
9: Да.
10: И два капитана.
14: Я капитан полиции.
15: А я чудак.
10: Новые серии.
16: И вот тут...
9: Что?
16: Что-то произошло.
10: Вечерний детектив.
16: Свежий.
10: В четверг и пятницу в 18:10.
17: Отлично.
10: На канале ТВ-центр.
18: Я знаю, что произошло.
10: Возрастное ограничение 16+.
19: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
20: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
21: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-18-18-01-05-31-05-26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.

0: Между тем. На ретро-ФМ.
1: 9:28. Время поговорить о финансовой грамотности с вашей помощью, уважаемые слушатели. Да, можно в соцсетях делиться своими историями грамотного финансового поведения, не очень. Я пока дам три совета, вот которые нашел, да, в интернете. Начну с самого первого, интересного, любимого. Вот игнорирование тележек. Если нужно купить только молоко или хлеб, ну, в гипермаркетах, берите корзину или вообще идите с пустыми руками, пишут. Вот, большая пустая тележка, она как бы подсознательно заставляет человека заполнить ее, и действительно в этом что-то есть. Я вот тоже заходил за помидорами и хлебом, думаю, ну, возьму, чтобы удобнее носить, и все, полтележки.
2: А знаешь,
1: вчера.
2: С одной стороны, пустая телега, но на другой стороне весов есть практически пустая карта. И как бы там, если пустая карта, то ты думаешь, ну, и в конце концов...
1: Да и нормально.
2: Один хлебушек, зато как красиво смотрится.
1: Да, кстати говоря...
2: У него однушка прям целая.
1: Да, этот можно оплачивать вот в Marketplace, да, не карту привязывать свою, настоящую банковскую, а виртуальную карту заводить и только переводить с карты необходимые суммы для конкретной покупки, а не так, что взял, нажал там и сразу деньги улетели.
2: А вот Мадина сломала систему. Говорит, доброе утро, дорогие Саша и Рита. Я та еще транжила, а транжира. Один раз мне мама, значит, поставила поставщик на карту крупную сумму, и я весь год покупала на нее себе духи. Мадин, маме просто респект, поцелуйчики, ну и немножечко пшик-пшик.
1: Ну, с мамой поделились, да, пшик-пшиком, надеемся. А, вот, еще говорят, удалить приложение с главного экрана можно. Вот прям иконки удалить маркетплейсов и заходить только через браузер компьютера. Ну, то есть вот, обезопасить себя от вот этого легкого доступа к маркетплейсу, когда открыл телефон и первое, что ты видишь, хоба, вот этот значок зашел, кроссовочки новые, да-да-да, еще и с такой скидкой, ну, если не сегодня, то никогда.
2: Так, а вот Кирилл сказал, что с 14 лет понимал, что хранить банки, значит, небезопасно, про всякие кризисы и так далее. Вот. И сказал, что единственная стабильная вещь это пока что недвижимость. Вот. И поэтому он купил квартиру, с детства копил. Какой молодец.
1: Ну, молодец. Здесь грамотный, да. Человек, который, видимо, долго к этому шел и принял взвешенное решение. Так. Вернемся. Вернемся к вашим сообщениям позже. Можно в Максе писать, можно в группе «Радио Смена ВКонтакте», где угодно. Обязательно разберем и поделимся самыми действенными способами сохранить деньги, но и при этом жить счастливо, а не только ограничивать себя. Ждем новых сообщений.
0: Между тем, на ретро-ФМ.
1: Вадим Ривман, новости на Ретро-ФМ. Доброе утро.
3: Да, делюсь ими. Доброе утро. Итак, пожар на Вернисажной улице в Москве ликвидирован. Ранее в МЧС сообщили, что там произошло возгорание в металлокаркасном строении. Площадь пожара составила 3000 квадратных метров. В тот момент в загоревшейся постройке проходил квест. Участники рассказали, что во время игры они почувствовали запах гари и, сообразив, что это не часть сценария, смогли быстро выбраться из охваченного огнем здания. Никто не пострадал. Роспотребнадзор усиливает санитарный контроль на госгранице из-за ситуации с хантавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Для минимизации рисков уже задействована автоматизированная система «Периметр». Она оценивает угрозы завоза опасных инфекций, отслеживает пассажиров в пунктах пропуска. При этом в самом Роспотребнадзоре подчеркивают, что ситуация в России остается стабильной и контролируемой. Россиянам разрешили проходить на посадку в самолет по биометрии. Эксперимент продлится до апреля будущего года и охватит аэропорты пока Пулково и Шереметьево. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Россияне смогут проходить предполетный контроль в ускоренном режиме с помощью единой биометрической системы. Сначала сервис заработает в двух аэропортах на рейсах Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом, но другие воздушные гавани и авиаперевозчики смогут присоединиться к эксперименту при наличии технической готовности. Дональд Трамп не исключил, что может посетить Россию в этом году в рамках усилий по мирному регулированию конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости. По мнению американского лидера, завершение боевых действий уже близко, и он намерен сделать для этого все возможное. Трамп выразил уверенность, что в итоге удастся прийти к соглашению между Москвой и Киевом. Роспотребнадзор опубликовал список регионов, где риск заражения клещевым энцефалитом наиболее высок. В перечень вошли десятки субъектов по всей стране. В частности, в центральной России это Ивановская, Костромская, Московская, Тверская и Ярославская области. На северо-западе Карелия, Коми, Петербург, Архангельская, Вологодская, Ленинградская, Новгородская и Псковская области. На юге опасность сохраняется в Крыму и Севастополе. В ведомстве напомнили, что наиболее эффективной мерой защиты остается вакцинация. Еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 79 копеек. Евро 8738. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: На московских часах 9:38, но сейчас это не главные цифры, а те, которые приведут вас в прямую смену на Ретро-ФМ.
1: Так, друзья, у нас обратный отчет. Прямо сейчас начнется. Суперприз у нас смарт-часы. Ну и, конечно, у нас все еще есть поощрительные. Это, значит, фирменная футболка Ретро-ФМ. Ну и, конечно, у нас есть телефон 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните скорее, мы хотим с вами поговорить.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
6: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
7: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
9: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
10: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
2: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
4: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
4: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: 3, 2, 1. Приветствуем Дмитрия в первой смене на Retro FM. Здрасте, здрасте.
2: День добрый.
3: Здрасте.
1: Добрый. Добро пожаловать в нашу очень быструю игру. Да, игра с темпом. Игра, где нужно быстро соображать, а точнее за 10 секунд. 3 раунда. Если с тремя заданиями справитесь, получите смарт-часы, на которые можно будет уже неторопливо смотреть и даже не отсчитывать 10 секунд, а просто так вальяжно поглядывать и чувствовать себя чемпионом. По крайней мере, Дмитрий, мы вам именно этого желаем. А вы на что настроен?
2: Я на часы.
1: Рит, мне кажется, Дмитрий еще чуть-чуть волнуется.
3: Победу.
1: Расслабь человека.
3: Закройте глаза, опустите плечи, дышите. Часы. Еще разочек. Часы. И третий раз. Часы. Все. А
1: сейчас она номер карты своей начнет говорить, поэтому надо вовремя останавливать этот сеанс гипноза, да, там переводики начнутся незапланированные.
3: Почему незапланированные?
1: Очень даже
3: запланированные. Планы есть на этот месяц.
1: Я на 5 лет вперед уже это все просчитал. Так, Дмитрий, ну, удачи вам. Давайте так, переходим к первому заданию. Первый раунд. После фразы «обратный отчет пошел», соберитесь и сразу отвечайте.
3: Итак, это вообще мой любимый вопрос, такого еще не было. Назовите 3 пирожных. Обратный отчет пошел.
2: Картошка, безе, устрица.
1: Устрица? Слушайте, это интересно.
2: Ну, устрица, да. Ну, корзиночки, хорошо.
1: Хорошо.
3: А ну, нам уже просто интересно.
1: Ну, как бы, корзиночкой вы, конечно, да, закрыли вопрос на все 100. Так, устрица пирожный, говорите,
3: пиши,
1: да?
3: Пиши, да.
1: Слушай, ну, конечно, есть, да, да. Честно говоря, я никогда не называл это устрицей, просто говорил, вот эту дайте. Ну, серьезно, вкусная.
2: Да, похоже на устрицу, да?
1: Конечно, да, похоже визуально точно.
3: Птичку мою никто не вспомнил. Вот и хорошо.
2: Кого?
3: Птичье молоко мое. Достанется мне побольше.
1: Не надейтесь, да, на поддержку во втором раунде от Маргариты теперь. После предательства птичьего молока.
3: Значит, второй раунд сегодня посвящен известным фразам, выражениям, песням. У вас будет 10 секунд для того, чтобы их продолжить. Готовы?
2: Ну
3: что, тогда продолжите 3 фразы из песни за 10 секунд. Обратный отчет пошел. А любовь, она и есть только то, что... А любовь, она и есть только то, что... Идем дальше. С днем рождения, успехов, радости.
2: Желаю.
1: Спасибо большое, Дмитрий. Вы всегда добрый гость на празднике, который пока все ля-ля сидят за столом, а вы возьмете и пожелаете что-то хорошее, доброе, да, чистого сердца. Очень жаль, что второй раунд вот мы не преодолели, да, потому к третьему мы не перейдем. Но мы с вами приятно провели время и вновь будем ждать вас в гости. Может быть, в этой игре, может быть, в какой-то другой.
3: Может быть, как там, ракушка, улитка, устрица.
1: Устрица, да.
3: Приходите,
1: да,
3: с устрицами.
1: Ну и спасибо большое, да, о том, что сказали, как...
2: Что было?
1: А любовь, она и есть только то, что кажется. Да, да.
3: И с днем рождения, успехов, радости, везения и чумового настроения. Ирину,
2: да. Вон оно, что.
3: Нашу всю Аллегрову не вспомнили.
1: Ну да, да. Давно в караоке Дмитрий просто не ходил, да. Так бы точно, как из пулемета выстрелил сразу. Спасибо вам, Дмитрий, большое. Оставайтесь на связи. Нам пора переходить к музыке. Игры на этом не закончены.
0: Обратный отсчет в первой смене.

0: Это Little Russian от мистера Живаго на Retro FM.
1: Обожаю.
0: Ну, он художник, он так видит. Да, а у нас будет игра, такой Little Secret. Попробуем ваш отгадать уже меньше, чем через час. В служебной тайне.
1: Да, для этого нужно только работать. Работать, задавать загадки. Вот, ну и получать до 5000 рублей. Потому что мы же будем разгадывать эту загадку, кем вы работаете. Достаточно? Ну, правильно объяснил.
0: Очень четко.
1: Здорово. Хоть здесь.
0: Попадание.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
4: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
5: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
6: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёчки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
8: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно, горячие бассейны и сауны. Звони 8-961-301-7000.
10: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
11: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
12: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
14: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
15: Ретро FM теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро FM и запускайте Радио Хаб.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Столица 10. Продолжаем это бодрейшее классное утро в компании с любимыми хитами Retro FM. Бдит и Вадим Ривман следит за новостями, сейчас расскажет.
1: Да, в начале новость для путешественников. Доброе утро. Итак, Таиланд решил сократить безвизовое пребывание для иностранцев с 60 до 30 дней. По данным тайских СМИ, мера направлена против тех, кто использует туристические послабления не по назначению. Речь идет о цифровых кочевниках и так называемых зимовщиках, которые незаконно работают, сдают жилье и даже участвуют в работе мошеннических колл-центров. Российские эксперты туротрасли считают, что на организованных путешественников нововведение сильно не повлияет. Большинство отдыхают 1-2 недели, а срок в 30 дней считают достаточным. Несколько городов Хабаровского края накрыло смогом из-за лесных пожаров. Хабаровск находится в дымке уже несколько суток. Город окружен пожарами с трех сторон. Из-за критической ситуации введен полный запрет на посещение лесов. На трассах в сторону Владивостока видимость практически нулевая. Минтруд предложил ускорить выплату поощрений родителям, удостоенным высших государственных наград. Деньги будут перечислять в течение 5 рабочих дней после регистрации заявления. Суммы единовременных поощрений прежние. Это 1 000 000 рублей матерям-героиням, 500 тысяч за орден «Родительская слава» и 200 тысяч рублей за медаль ордена. Кроме того, с этого года матери-героини начали получать широкий пакет социальных гарантий, сопоставимый с льготами героев России и героев труда. С 1 января им положена ежемесячная денежная выплата более 76 тысяч рублей. Клубника в России подешевела. Килограмм в российских торговых сетях стоит сейчас от 800 рублей. Это на 28% ниже, чем в апреле. Об этом рассказал председатель ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов. Снижение цен он связал с поступлением первого отечественного урожая. Доля российской ягоды на прилавках уже составляет около 40% и продолжает расти. К лету клубника из Краснодарского края, Крыма и других регионов займет основную часть полки. Ну и последнее. В японском университете открылась первая в мире лаборатория, где работают только роботы. Машины проводят медицинские эксперименты, которые раньше выполнялись исключительно людьми. Лабораторию создали в Токийском институте науки. Персонал состоит пока из 10 роботов, но к 2040 году их количество возрастет до 2000. Эксперты намерены в перспективе автоматизировать практически весь процесс медицинских исследований, от выработки гипотез до экспериментальной проверки. Внедрение роботов позволит решить проблему нехватки рабочей силы, а также ошибок вследствие человеческого фактора. Еще курсы валют: доллар 73.79, евро 87.38. А на Retro FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: Три минуты 11 в столице. Доброе утро. А вы как, финансово грамотный человек?
1: Или нет?
0: Тогда вам точно к нам. Впереди обсудим. Хотя ты меня пугаешь, скажи еще раз.
2: Да, да. Ну, я просто когда слышу финансово грамотный в одном предложении, я такая, это что такое?
0: Да, нервный, смешной, смехотворный тик начинается такой.
2: И ручка сама
0: клацает на маркетплейсе, да, в приложении.
2: Я прям сейчас кое-что смотрю, да, ты прав.
0: Ну вот видите, да, хорошо друг друга знаем.
3: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: В первой смене. На Ретро FM. Гороскоп на среду, на 13 мая, давайте разберемся. Утром планы и договоренности могут быть слишком размытыми. После полудня появляется опора на конкретные факты и реальные возможности. Вот тогда стоит принимать решение и брать обязательства.
1: Овны, сегодня вам не стоит торопиться с делами и выводами.
0: Тельцы, вечер хорошо подойдет для спокойного анализа того, что из текущих дел продвигается, а что требует пересмотра.
1: Близнецы, ваша способность четко формулировать и передавать идеи сегодня особенно востребована в групповом рабочем процессе.
0: Раки, во второй половине дня дела. Собранность и конкретность в общении с коллегами и руководством покажут ощутимый результат.
1: Львы, роль эксперта или наставника сегодня отдастся естественно, а знания будут передаваться легко и восприниматься с благодарностью.
0: Девы, аналитический взгляд поможет вам увидеть важную динамику, которая скрывается за внешне спокойной картиной.
1: Весы, к концу дня наступит подходящее время для постановки совместных с партнером целей и задач.
0: Скорпионы, физическое самочувствие сегодня напрямую будет связано с внутренним состоянием и эмоциями.
1: Стрельцы, проявить небольшое внимание к человеку рядом. Это поспособствует позитивной атмосфере.
0: Козероги, мысли о домашних делах или бытовых вопросах потребуют конкретного решения, а не очередного откладывания.
1: А Водолей, нестандартная формулировка или неожиданный угол подачи информации сделает вашу позицию более убедительной.
0: Рыбы, финансовые ожидания утром могут быть несколько оторваны от реальности, поэтому для важных решений надо дождаться вечера.
1: А сейчас не надо ничего ждать, ребят. Нужно проснуться в классном настроении.
2: Гороскоп. В первой смене. На Ретро FM.

0: на Ретро-ФМ.
1: Так, так, так, сегодня про финансовую грамотность. Говорим мы в рубрике «Между тем». И вот интересная история, Алексей делится. Финансовая грамотность по-русски – это купить что-нибудь ценное и потом на обмытие потратить в 3 раза больше стоимости. Золотые слова, Алексей. Очень, да, очень по-нашему.
2: Так, значит, Алексей нам пишет. В тяжелые времена, в 90-е, глава соображала отлично в финансовом плане. Постоянно где-то что-то покупали, перепродавали. Самый большой подъем был на полиэтиленовых пакетах. В то время был дикий дефицит. Покупал их по 50 копеек, а продавал по 5 рублей и уходили в лед. А сейчас я ужасный транжира. Могу купить ненужную вещь втридорога, просто потому что захотелось. Ну, это вообще, вот человек, знаешь, пакет не пакет, а сейчас можно вот так. Да.
1: Слушай,
2: и слава
1: да,
2: богу.
1: Да, раскрутился, молодчина. Мы были молоды, зарабатывали как могли. Самоконтроль существует. Главное, ничего не хотеть. Быть не хочу нам. Угу. Ну или не хочу нам.
2: Так, далее. Допустим, Алексей пишет, финансовая грамотность, я сейчас буду читать как бы все, что вредит вашему здоровью, друзья, но сказали, я прочитаю. Финансовая грамотность по-русски — это украсть ящик водки, водку продать, а деньги пропить. Да, ну и, собственно,
1: да-да-да.
2: Либо еще что-то.
1: Тоже есть. Владимир, ну, поход по торговым точкам строго по списку и с ограничением финансов на данный момент, дабы не купить чего лишнего. А что касается маркетплейсов, так интернет почаще отключайте. Я не понял, он сейчас обратился как бы к властям, которые там могут как-то отключить, или к людям, которые у себя...
2: Не надо, пожалуйста, нас слушать, да, вот власти.
1: Аэрорежим включать на телефоне. О каком отключении конкретно вы говорите? Да, Владимир, тут сейчас таксисты такие, как интернет, не отключайте интернет.
2: Елена нам пишет. Вот, кстати, Елена пишет мою схему. Я не знаю, насколько она логичная, но мне почему-то тоже кажется, что, ну, такое может сыграть. В магазины давно не хожу. Покупаю все через приложение. Набираю в корзину все, что нравится. Потом трезво оцениваю. То, что нужно и что спонтанно положила. Удаляю все лишнее, оплачиваю и вуаля. Я не транжира. Курьер привозит только то, что необходимо. Вот мне тоже иногда кажется, что когда в магазин зайдешь, у тебя глаза, ты такой, господи, этот. А когда у тебя четенько в приложении,
1: ну, вот и себя
2: денежка?
1: Надо знать, потому что некоторые это в приложении все теряются, и за одно, за второй, за третий, подряд-подряд нажимала, потом с утра осознала, что там 12 товаров добавила в корзину. Поэтому надо искать свое равновесие. Мне кажется,
2: да.
1: Там, где ты чувствуешь себя спокойно и в безопасности, там, где вот эта импульсивность отсутствует, и тогда уже планировать покупки.
2: И в конце я спою песню от Валентины. Всем доброго дня, будьте здоровы, живите богато, насколько позволит вам ваша зарплата. Вот. Ну, а там дальше неинтересно. Главное, вот... ты что, расстроился?
1: Нет, я задумался. Я вспомнил старые песни о главном застолье. Вот этот клип на эту песню, можно сказать, хороший был клип. А сколько звезд эстрады. О, было хорошо. Надо пересмотреть.

0: пленница все поет и поет. Друзья, коллектив Retro FM поздравляет нашу дорогую, любимую, легенду Машу Распутина с днем рождения.
1: Я бы даже сказала, любимую певицу твоего сына, 6-летнего. Сколько ему, 6?
0: Это есть донос уже с 3 лет.
1: Он за знает... Машу с 3 лет?
0: Да.
1: Ты упал с луны.
0: Да. Что там, хит, мне кажется, с каждым годом, как дорогое вино, становится еще более ценным для каждого из нас. И мы с удовольствием переслушиваем ее песни каждый день на Retro FM. Ну а сегодня, 13 мая, всем коллективам поздравляем нашу дорогую Машу Распутину и приглашаем в гости в первую смену, потому что на легендах Retro FM видится хорошо, ну а в студии, может, еще лучше.
1: 100%.
2: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: looking for a parking space. There it is, my place. Someone else wins the race. No, I give up. Today is not my day. But then I take a deep breath and say... И будет Чивауа. И на 7-й палубе, и на 8-й, и на открытой 10-й палубе, а может быть на самой-самой верхней 11-й. Везде устроим полную Чивауу в круизере Трипе.
1: Максимальная Чивауа будет. Значит, смотрите, ребят, еще разочек. Мы идем в круиз. Хотел сказать, едем, да нет, Кань. Мы идем прямо по морям. Мы заходим в Стамбул, потом оттуда такие пяу, по греческим островам. И идем, конечно, не одни. Мы-то, конечно, классные, но с нами поедет еще топчик артистов.
0: С нами будут группа Плазма, группа Вирус, группа Лицей и Саша Айваза.
1: Оу-е, Саша Айваза мы вообще любим, потому что если ты немножечко заболел, у Саши с собой все лекарства вообще. Это очень нужный человек на круизе.
0: Каждый артист уникален по-своему, не только творчеством, друзья, но еще человек приятный. Это про любого можно...
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
3: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Сегодня Госдума рассмотрит два законопроекта, направленных на дальнейшее совершенствование миграционной политики. Первое чтение предстоит пройти проекту поправок в Кодекс об административных правонарушениях, расширяющих основания для административного выдворения мигрантов до 43 статей. Так, согласно инициативе Кабмина, предусматривается обязательное выдворение иностранцев, представляющих угрозу общественной безопасности и правопорядку. Одновременно законопроектом предусмотрено повышение штрафов за нарушение правил въезда в страну режима пребывания в России, также незаконную работу мигрантов. Жители Ростовской области предупреждают о крымской геморрологической лихорадке, передающейся клещами. Вирус КГЛ передается в основном через укус зараженного клеща. Такие особи чаще всего появляются в весенне-летний период с апреля по август. Особенно сейчас в связи с потеплением количество опасных паразитов увеличилось в разы. В зоне риска находятся все, кто проводит время на природе в местах с высокой вероятностью нахождения клещей. Чтобы защититься от укусов, используйте аэрозоль от клещей, носите светлую одежду, и если обнаружите на себе клеща, немедленно отвозите его на анализ. Два защитника футбольного клуба «Ростов» Виктор Мелехин и Илья Ваханя вошли в расширенный список сборной России на летний сбор, сообщает пресс-служба футбольного клуба. По ее информации, команда проведет товарищеские матчи с Египтом 28 мая, Буркина-Фасо 5 июня и Тринадет и Тобаго 9 июня. Расширенный список сборной России опубликован на сайте Российского футбольного союза. Тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным включил в него 36 кандидатов на вызов в национальную команду на летний сбор. Современные нейросети научились похищать личные биометрические данные, такие как отпечатки пальцев с обычных фотографий, что представляет серьезную угрозу для безопасности пользователей. Теперь, когда вы делаете селфи или просто показываете знак Викторе, вы непреднамеренно фиксируете свою биометрию. Подушечки пальца, попавшие в кадр, могут быть скопированы с поразительной детализацией. Если отпечаток пальца похищен, его удалось скопировать, можно изготовить поддельные отпечатки. Их можно использовать для выдачи себя за другого человека, например, для доступа к смартфону или проникновения в зону ограниченного доступа. О курсе валют: доллар 73 рубля 79 копеек, единая европейская валюта 87 рублей 38 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Retro FM. Всем хорошего дня.
2: Retro FM. Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: 10:37 в Москве. Саша и Рита на местах. И ваши радиоведущие, которых вы знаете, приглашают вас, пока еще незнакомого, но интересного нам человека, поиграть в служебную тайну. И как раз-таки в этой игре мы будем пытаться угадать вашу профессию.
1: Да, друзья, звоните 23-24-88-3, код Москвы 495. До 5000 рублей можно выиграть за каждую неправильную попытку. Мы вам даем 1000 рублей.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка.
4: Реклама. Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
5: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muzdefis.tv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
8: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, сегодня в служебной тайне участвует Вадим из Твери. Здравствуйте, Вадим.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Вадим.
1: Саша, Рита, здравствуйте. Здравствуйте.
2: У меня стандартный вопрос. Как Тверь, матушка?
1: Облачно, с прояснениями, в целом хорошо.
2: Как карьеры? Мы скоро выезжаем.
1: На карьеры. Ну что, давайте подождем, потому что водичка еще холодная.
2: Холодная, да?
0: Ну, значит, пробовали все-таки. Значит, на опыте.
1: Ну, а как же майские? Ну, шашлыки.
0: Куда же еще выбираться было, да?
2: Ну, сейчас там...
0: Хорошо.
2: Я к июню примерно прибуду. Так что пусть прогревается.
1: Ждем.
0: Да. Вадим, ну, а мы больше ждать не можем. Пора начинать игру. У нас будут к вам вопросы. Мы будем пытаться угадать вашу профессию. 5 больших попыток. 5000 рублей на кону. Да, если мы ошибаемся, получаете 1000 рублей. Ну, я надеюсь, что вы тоже будете нам немного подсказывать, и мы все-таки дойдем до правды. Итак, 3, 2, 1, начнем игру.
2: Итак, ну, на стандартный вопрос: вы работаете с людьми, с документами.
1: С людьми.
0: Больше с людьми. Хорошо. Ну, а это больше похоже на консультации или услуги такого физического труда характера?
1: Ну, скорее, это с консультацией.
0: Угу, вот так.
2: Консультации людей.
0: Хорошо. Документов много в процессе консультаций?
1: Ну, как бы минимум, я бы сказал.
0: Хорошо.
2: То есть больше общения.
1: Да.
2: Хорошо.
0: Ну... У вас люди в момент общения расположились удобно на диване, как бы так и откинули голову? Или как-то по-другому это происходит?
1: Ну, уж нет, не на диване. Не на диване.
2: Ну, нужно первый выстрел делать, давай.
0: Ну, психолог, я уже проверил, давай что-нибудь другое от себя. Я-то к одному вел,
2: люди,
0: да.
2: Ну,
0: ладно, вы юрист.
1: Нет.
2: Не юрист.
0: 1000 рублей ваш. Поехали.
2: Хорошо,
0: дальше.
2: Мы с Сашей пользуемся вашими услугами. Ну, вообще, известная такая профессия?
1: Ну, профессия известная. Могу даже сказать, что профессии-то она даже стала только в этом году.
0: Угу.
1: Вот. Вы. Ну, сильно сомневаюсь, что в личном пользовании она у вас каким-то образом присутствует. Вот, но...
0: Это не в сфере образования, случайно?
1: Ну, нет.
2: Так, стало профессией только в этом году. Вот это уже интересненько.
0: Так, а с современными технологиями как-то связано? Нет, IT там такое что-то может быть?
1: Нет, от IT это очень далеко.
2: Очень
0: хорошо,
2: далеко,
0: ну давай попробуем второго сходу кого-нибудь назвать. Вот.
2: Что стало только воды? Вы блогер.
0: Пускай будет. Ну, не в этом, да-да-да, но в последнем будет.
1: Ну, нет.
2: Не блогер.
0: А про Тверь хорошо рассказывать. Могли бы добыть и в том числе. 2000 рублей ваши, да. Поздравляем с этим выигрышем. Продолжим игру.
2: Так. Ну, как-то подмигните. Ну, так, совсем чуть-чуть пока.
1: Ну, скажем так, вот если все-таки сконцентрировать внимание на консультациях, то это может быть как с одним человеком,
0: да,
1: так и с несколькими.
0: Групповые. Здравствуйте, да, меня зовут Рита, я тоже сижу на маркетплейсе. Не туда?
2: Туда-то.
1: Маркетплейс нет.
2: Значит, консультант, маркет... Так, еще раз. Значит, там может быть консультация нескольких человек. Видимо, несколько человек сидят в одном помещении и консультируют, типа, человека.
1: Ну, не обязательно. Да?
0: Группу целую.
2: И консультирует группу какую-то.
1: Ну да.
0: Может быть, вы человек личностного роста для организации, повышение квалификации. Вот
2: типа
0: что-то такое.
2: Коучинг, вот да. Это вот история. Коуч. Не знаю. Ну давайте, вы коуч.
1: Правильно.
2: Опа. Серьезно?
1: Серьезно?
0: Я по внутренним ощущениям понял. Нас собрали в круг.
2: А подождите, а почему только сейчас?
1: В этом году в АКВЭД завели. Не было.
2: В России.
0: Официально сейчас это профессия, да, стала считать?
1: Да, теперь профессия, да. То есть до этого это был просто, ну как, инструмент.
2: Но это вы имеете в виду в России, потому что, мне кажется, профессия коуча
1: в России. Ну я в России, я и говорю про Россию.
0: Дипломы начали прям выдавать? Или как вот как статус поменялся?
1: Ну, то есть уже можно, ну как бы о себе говорить.
0: Да.
1: Как бухгалтер, коуч. То есть до этого это был просто консультант, ну или там к психологии прилеплялись.
0: Ну понятно. То есть теперь нельзя сказать, там вы кто? Я коуч. Хорошо, а нормальная работа у тебя есть? Да, вот как нам иногда про радио говорят. То есть это не то, что я просто увлекаюсь этим, а это прям профессия, да?
2: Круто, классно, интересно.
0: Во-первых, с профессией поздравляю. Во-вторых, ну я думаю, что мы, да, благодаря этой огроменной подсказке, которую мы прям почти разыграли в кругу, Да, отдадим вам, Илья, 3000 рублей. Без вас мы бы так не справились. Да, поэтому сегодня Вадим из Твери, коуч из Твери, да, получает да. 3000 рублей от первой смены на Ретро-ФМ. Поздравляем. Да, благодарим вас. Желаем благодарных, вот как, клиентов.
2: Даже не благодарных, а как сказать?
0: Замотивированных.
2: Замотивированных,
0: да,
2: клиентов.
0: Заинтересованных, да. Ну и, конечно, классных результатов для того, чтобы тоже своей, теперь уже на все 100% профессии можно было бы гордиться.
3: Служебная тайна.

0: Ну что, можно сказать, что наша вахта закончилась. Пора передавать. Да-да-да, что ж, 10.52, честь имею, и передали следующему нашему бойцу.
1: Да, его бойцу зовут Юра. Музыкального фронта, так сказать.
0: Это точно, да. Юр Гуренов продолжит радовать вас лучшими хитами, проверенными временем, своим настроением. Сегодня также будет филичита с 2 до 3. Если вдруг у кого-то сегодня есть именинники, не пропустите этот специальный час от Ретро FM, где можно поздравлять.
1: Конечно, а там и вечериночка подойдет, потанцуете, а тут хоп, и мы уже к 7 утра пришли.
0: Как в целом, с куста, вот такой день. Как говорит одна моя знакомая.
1: Это немножечко про другое.
0: Ну что, 10.50.
1: Я вас научу.
0: 10.52, ребят, среда только начинается. Еще очень много времени, много часов для каких-то важных и полезных дел. И пусть сегодня у вас все получится.
2: Ретро FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: В Ростове плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34. 8 863 333 28 34.
6: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.

0: От печали до радости. Насколько быстро мы преодолеваем это расстояние? Все от пробы, конечно, зависит. Но особо одаренные, в хорошем смысле, уже научились радоваться даже в пробках. Наука такая, конечно, гораздо легче постигается, если рядом есть замечательная радиостанция. Какая? Хотите название подскажу? По секрету, всему свету. Ретро-ФМ, конечно. Да ладно, да вы и сами все знаете, и без меня. Нашелся тут тоже подсказчик. А, музыка хорошая, продолжит звучать. Лучшая в мире, я бы сказал. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пришел послушать ее вместе с вами прямо здесь, на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 15+.

0: Вся жизнь впереди, еще лето впереди. Красота. А потом осень золотая, тоже классно. А потом зима. Ой, нет, ладно, что-то я разошелся. Зиму, это потом. С зимой давайте подождем. Но есть, друзья мои, вещи, которые нельзя откладывать ни в коем случае. И это я про новости, про важные на Ретро FM. Половина 12 в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Власти не рассматривают повышение налогов для граждан или заморозку банковских вкладов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. По его словам, распространяемая в интернете информация не соответствует действительности. Силуанов отметил, что сейчас приоритетом правительства является обеспечение устойчивости финансовой системы и рост доходов населения. Глава Минфина добавил, в стране снижается инфляция, а вместе с ней и процентные ставки. Правительство должно сдержать цены на товары первой необходимости. С таким требованием выступают в Госдуме. В частности, соответствующую поправку внесла партия «Справедливая Россия». Также, как передают ТАСС, депутаты предлагают ввести ценовой коридор. Если за месяц продукты дорожают более чем на 5%, правительство должно установить минимальный и максимальный предел стоимости товара. Авторы уверены, что такие меры защитят доходы граждан. Но тем временем Минэкономразвитие анонсировало подорожание коммунальных услуг. По обновленным прогнозам ведомства к 2029 году тарифы вырастут на 36%. Процесс будет поэтапным. Например, как пишет Финмаркет, с октября этого года коммуналку поднимут еще на 10%. Сильнее всего подорожает электроэнергия. В министерстве объясняют это крупными инвестициями в энергетику. Газ для населения тоже продолжит дорожать. Власти говорят, что деньги нужны на развитие газовой инфраструктуры. Потенциальный визит президента США Дональда Трампа в Россию не стоит на повестке Кремля. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что какой-либо проработки этого вопроса пока не ведется. В Белом доме конкретные планы Трампа также не подтвердили. Напомню, ранее президент США не исключил поездку в Россию до конца текущего года. Трамп подчеркнул, что готов сделать все необходимое для завершения конфликта на Украине. Ну а в Италии начали тестировать первое в мире такси на рельсах. При этом это не классический поезд и не электромобиль. В отличие от массовых перевозок, рассчитанных на сотни пассажиров, система ориентирована на небольшие группы от 4 до 6 человек. Вместо единого длинного состава используются отдельные модули-капсулы, способные передвигаться независимо друг от друга. Такой подход дает возможность отказаться от жестко закрепленного расписания и фиксированных остановок. И о валюте. На среду доллар 73,79 рубля, евро 87,38. Пока на этом все. А далее на Ретро FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Говорят, композитор Виталий Окрыков скептически отнесся к тексту этой песни, группа «Комбинация». Очень ему неуместными и нелепыми показали все эти дебеты с кредитами, валенки с красным пальто, но все-таки написал. И хорошо, что так получилось. Довольно оперативно, кстати, написал. Друзья, про музыку, про звезд у нас теперь есть возможность поговорить подробнее. Кстати, да, по субботам на Ретро-ФМ в программе «Ю». На этой неделе с 13 до 14 часов расскажу вам про легендарных норвежцев группу. Ага, в общем, все. Договорились, встречаемся в субботу в 13 часов по Москве. Не пропустите.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
1: В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы».
4: На Сельмаше есть улица, названная в честь Алексея Селиванова. Алексей Гордеевич Селиванов – советский военачальник, командир 5-го гвардейского донского казачьего кавалерийского корпуса, генерал-лейтенант. С начала Великой Отечественной войны Алексей Гордеевич был начальником штаба 24-й кавалерийской дивизии, а в ноябре 1942 года его назначают на должность замкомандира 5-го гвардейского донского казачьего кавалерийского корпуса. Селиванов принимал участие в ожесточенной битве за Кавказ и прорвал укрепленную оборону на реке Кума. В сентябре 1943 года его корпус принимал активное участие в освобождении Донбасса, прорвал оборону противника на реке Кальмиус и освободил ряд городов Донбасса и сотни населенных пунктов. 5-й Донской корпус под командованием Селиванова храбро сражался за освобождение Ростова-на-Дону. Гвардейцы-конники форсировали Дон в районе станицы Елизаветинской, перерезав железную дорогу и шоссе Ростов-Таганрог. В апреле 1944 года Алексей Гордеевич Селиванов заболел туберкулезом и убыл на лечение в Ялту, а умер 6 апреля 1949 года. Похоронен генерал-лейтенант на Ялтинском кладбище.
1: Улицы Победы.
5: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
6: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
7: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Это же надо вот, как можно сочинить такое, ну, в хорошем, в лучшем из смыслов, настолько вдохновляющая эта музыка. Вот, знаете, хочется встать и просто что-то делать, куда-то идти, куда-то бежать, как-то вот, не знаю, сломя голову. А потом ты вспоминаешь, ты же на работе находишься, и если ты убежишь, ну, это я про себя говорю, то кто же дальше будет песни красивые ставить в эфире? Вот только это сдерживает, честное слово. Группа ABBA, The Winner Takes It All, здесь, на Retro FM. Дальше тоже красиво, музыкально-мелодично. Меня зовут Юрий Гурьянов. Нет, пока никуда не ухожу, останусь здесь с вами рядышком.
1: Retro FM, Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 24 градуса. По данным Яндекс.Погоды, в продолжении дня ожидается небольшой дождь, ветер южный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 24 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Вечеринка.
1: Ровно в 21.00. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Вечеринка Retro FM.
4: Реклама.
5: Оперативное лечение грыж передней брюшной стенки любой сложности в условиях комфортабельного стационара. Клиника «Мобильная медицина». Горького, 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
7: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
8: Славные дни еще будут поверить.
1: Воровайки.
9: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00. 18+. Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 15 88. ИБ Каменюкин ИЮ. ОГРНП 325. 619, 600, 156, 873.
11: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконсы, Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
5: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Композиция «Hunters of the Night». Такой интересный пример сотрудничества Криса Нормана и Дитера Болина. В принципе, по звуку понятно, что есть здесь немного и от Modern Talking, и от Blue System. Кстати, Дитер Болин здесь даже присутствует на бэк-вокале своим голосом. Дальше, друзья мои, про тех, кто тоже присутствует, работают голосом по утрам на Retro FM. Приходят они не одни, с собой берут подарки, отличное настроение, новости свежие тоже захватят обязательно. Это утреннее шоу «Первая смена». Вы тоже приходите. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина обязательно придут и разбудят с 7 до 11, в том числе и завтра, в четверг. Так что всем строго быть. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Retro FM. Дальше много красивой музыки. Конечно же, очень скоро Бунем, Леонид Агутин и группа Black. Буквально через пару минут все продолжится.
1: Реклама. Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей. На все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года.
4: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
5: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем «Купера» и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
8: Каждый преступник совершает ошибки.
9: Я говорила!
10: Один метод.
11: Букеты, конфеты.
12: Следственный комитет.
10: Ни одной зацепки.
13: Что само по себе подозрительно.
9: Да.
10: И два капитана.
14: Я капитан полиции.
15: А я чудак.
10: Новые серии.
16: И вот тут...
9: Что?
16: Что-то произошло.
10: Вечерний детектив.
16: Свежий.
10: В четверг и пятницу. 18.10.
16: Отлично.
10: На канале ТВ-центр.
16: Я знаю, что произошло.
10: Возрастное ограничение 16+.
17: Интернет-поток Retro FM Sanremo. Это любимые итальянцы непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM Sanremo. 15+.
7: Retro FM.

0: Ну, все правильно они говорят. Санни, конечно, все так и есть. Ну, может быть, не всегда, но вот сегодня точно. Солнечно, нарядно, позитивно. У нас здесь, да, в центре Москвы, рядом со студией Ретро-ФМ Таганки. Точно светит, ярко и пока безоблачно. Чего, как говорится, и вам желаем.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Юлия Максимова. Здравствуйте. Мошенники в преддверии летнего сезона начали активно рассылать фейковые уведомления от имени земельного надзора или местной администрации. В них сообщается, что на участке якобы обнаружен борщевик и грозит штраф до 50 тысяч рублей. Аферисты предлагают платить его со скидкой в досудебном порядке и срочно скидывают ссылку. Она ведет на поддельный сайт, похожий на портал госуслуги. Там жертва сама вводит личные данные и переводит деньги преступникам. О новой схеме сообщили в МВД. Киберполицейские напоминают, что настоящие штрафы проверяются только в официальном личном кабинете на госуслугах или через уполномоченные сервисы. Никакие контролеры не требуют быстрой оплаты по сомнительным ссылкам. Из-за ремонта ливневок на Пойменной в Ростове ограничили движение транспорта, об этом сообщили в администрации города. Ограничение движения связано с производством работ по ремонту и содержанию водоотводных лотков. Ростовчане не смогут проехать по улице в створе железнодорожного моста с сегодняшнего дня и по 24 мая. Автомобилистам следует учитывать данные изменения при планировании своих маршрутов. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь принял участие в стратегической сессии по развитию инженерного и технического образования под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина. В регионе на базе ЮФУ созданы три профессиональные школы, инженерная при участии Ростеха и Роскосмоса, компьютерных наук с поддержкой Минцифры, а также подготовки учителей для инженерных специальностей. ДКТУ совместно с Россельмашем работает передовая школа по подготовке инженеров-конструкторов, автогонроги кластер по разработке электронной компонентной базы. Первое в мире такси на рельсах запустили в Италии. На севере страны проходят испытания инновационной транспортной системы, которая может изменить подход к эксплуатации железнодорожного транспорта. Данный проект сложно отнести к какой-либо категории. Это не классический поезд, но и необычный электромобиль. Речь идет о компактной капсуле, использующей железнодорожную инфраструктуру нестандартным способом. Вместо массовых перевозок большого числа пассажиров система ориентирована на индивидуализированные поездки небольшими группами от 4 до 6 человек. Вместо традиционных поездов здесь используются независимые модули капсулы, способные передвигаться автономно. О курсе валют: доллар 73 рубля 79 копеек, единая европейская валюта 87 рублей 38 копеек. На этом у меня пока все. Далее лучшая музыка Ретро FM. Всем хорошего дня.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Песня легендарная. Интересно, что Everybody не стали выпускать в свое время в США в 97 году, в то время как, например, в Канаде и во многих других странах она стала очень-очень популярной. Так вот, американские радиостанции все равно крутили Everybody с дисков, которые привозили из соседней Канады. Ну, то есть, по сути, импортированные диски Backstreet Boys. Но впоследствии песню, конечно, все равно выпустили официально в Америке. В общем, запрос от людей в итоге победил. Дальше с нами продолжит звучать красивая музыка прямо здесь, на Retro FM. В Москве уже 12 часов и 43 минуты.
1: С Юрием Гурьяновым.
0: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 22 градуса в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама. Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 тысяч 400 рублей. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Застройщик ООО «СЗ-1 ЮСИ Дон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
5: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно. Горячие бассейны и сауны. Звони 8 961 301 7000.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101,2.

0: We'll be together 88 года с альбома Into a Secret Land. Певица Сандра. Интересно, что в отличие от предыдущих хитов, Сандра здесь не только пела, но и участвовала в написании текста, что сделало песню, конечно, более личной. Композиция «We'll be together» также продемонстрировала переход к чуть более зрелому атмосферному звучанию. Но фирменный стиль, конечно, все равно сохранился. То самое звучание, за которое Сандру и полюбили мы с вами и любим до сих пор. Ну, поскольку мы с вами музыкальные многолюбы, так можно, это нормально, то скоро продолжим встречаться с другими талантливыми артистами, в том числе прямо здесь, в эфире Retro FM. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем отличной среды.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Плюс 22 градуса в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
7: Жека.
9: С ней вино.
7: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денёжки еще будут, поверь.
7: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
7: Сбор гостей в 17.00. 18+.
12: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
14: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
15: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
16: Для лиц старше 16 лет.
17: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
18: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Retro FM 70-е. 12+.

0: Это «Седая ночь», Юрий Шатунов, «Ласковый май». Но с некоторых пор не только «Седая ночь», еще и «Silver Night». Нейросеть тут как-то постарались, задействовали еще и американского исполнителя Kanye West, не предупредив, мне кажется, его. Так, что дальше спрашивается? Что у нас там на очереди? «White Roses» — «Белые розы». «Pink Evening» — «Розовый вечер». Или «Детство» — это «Childhood». Ну что, ждем новых творений искусственных или нет? Наверное, нет. Давайте не будем ждать. Мы лучше оригиналами будем наслаждаться здесь, в эфире Retro FM, проверенными времени. В ближайшие, кстати говоря, минуты, секунды, Виктор Салтыков, Крис Ри и Мэйвуд прямо здесь, на Retro FM. В Москве уже 13 часов и 17 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
4: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают, это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
5: Ну-ка, от винта!
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Каждый преступник совершает ошибки.
9: Я говорила!
10: Один метод.
11: Букеты, конфеты.
12: Следственный комитет.
10: Ни одной зацепки.
13: Что само по себе подозрительно.
9: Да.
10: И два капитана.
14: Я капитан полиции.
15: А я чудак.
10: Новые серии.
16: И вот тут...
9: Что?
16: Что-то произошло.
10: Вечерний детектив.
16: Свежий.
10: В четверг и пятницу. 18.10.
16: Отлично.
10: На канале ТВ-центр.
17: Я знаю, что произошло.
18: Возрастное ограничение 16+.
19: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
13: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
15: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
1: Подробности на astoriagrande.com.
16: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
20: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
21: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
22: Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Сидим, значит, слушаем музычку хорошую. Ну, кто-то сидит, кто-то работает. И внимательно следим за тем, как поживает наша четырехдневная рабочая неделя. По большому счету, мы ее уже ополовинили. Да и по маленькому счету тоже. И вообще по всем счетам ополовинили. Остались только четверг и пятница. И все. И снова выходные. Будем сидеть, скучать с вами выходные. Да, ждать понедельника, чтобы потом снова поработать. Или нет? Что-то как-то сегодня вперед сильно забегаю. Шучу, конечно. Всему свое время. И новостям, кстати, тоже. Сейчас персональная минутка другая для новостей. Половина второго в столице. С последними новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. Соцфонд пересмотрит отказы в назначении единого пособия для многодетных семей. Специалисты займутся этим вопросом уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков. Он напомнил, с 22 мая многодетные сохранят ежемесячные выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, если их среднедушевой доход превышает величину прожиточного минимума в регионе не более чем на 10%. Защиту россиян от неправомерных действий недружественных стран обсуждают сегодня в Госдуме. Законопроект об усилении охраны тех, кого арестовали, удерживают или подвергают уголовному преследованию по решению иностранных судов за рубежом, рассмотрят во втором чтении. Документ предполагает, что для их защиты можно будет привлекать вооруженные силы России. Также по решению президента необходимые меры должны будут принимать и органы госвласти. В Латвии хотят запретить регулярное автобусное сообщение с Россией и Белоруссией. С предложением выступает Министерство сообщения Республики. Отмечается, что ведомство разработало поправки к правилам о международных пассажирских перевозках автобусами. Сейчас запрещены нерегулярные рейсы, но поправки предлагают распространить запреты на регулярные. Отмечается, сейчас из Риги можно уехать на автобусе в Москву и Петербург. Российские туристы теперь смогут оплачивать покупки по QR-коду в некоторых странах Латинской Америки. Эта функция заработала в Бразилии и Аргентине. К слову, транзакции проводятся с российского банковского счета. Как пишет РБК, ранее точно такая же опция появилась в Египте и Турции, а также в Азии. Китай первым в мире начал эксперимент с искусственным эмбрионом в условиях космоса. Биологическую структуру из человеческих стволовых клеток, которая похожа на реальный эмбрион, доставили на космическую станцию КНР. Работа с образцами займет 5 дней. Ученые хотят изучить, как микрогравитация в космосе влияет на раннее развитие человека. Руководитель проекта обратил внимание, что экспериментальная образцы не способны развиваться в отдельную личность. Это лишь модели. Ну и о валюте на эту среду. Доллар сегодня 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Анапа, Тверь, Краснодар, Самара, Казань, Владивосток, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Новосибирск, Вологда, Малый Ярославец, город Жуков, Жигулевск, Москва. Это, кстати, города, которые выиграли путевки в эфире Ретро-ФМ. В круиз, тот самый долгожданный, 15 счастливчиков выиграли путешествие на двоих с полностью оплаченным проживанием и отправятся в незабываемое путешествие в круиз Ретро-ФМ 2026 по островам Солнечной Греции с 18 по 28 июля на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде». Отличная компания там подбирается для отпуска мечты. Ведущие утреннего шоу «Первая смена». Ну и любимые артисты, конечно, группы «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александр Айвазов. Поздравляем всех победителей. Естественно, ждем на борту уже этим летом.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 23 градуса в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: 13 мая, праздников хватает на сегодня. Всемирный день канцтовара, Всемирный день одуванчика и серьезный. Конечно, тоже есть День Черноморского флота ВМФ России. Сегодня отмечается. Всех причастных, конечно, поздравляю. Если вдруг еще найдутся какие-то важные события, вы мне напомните, я могу вполне что-нибудь забыть. Друзья, если есть поводы, кстати говоря, с ними обращайтесь непосредственно в Филичту в следующем часе. Меня зовут Юрий Гурьянов. В Москве уже 13 часов и 56 минут.
1: Реклама.
2: Нужно провести эндоскопическое исследование? Сделайте это в клинике «Мобильная медицина» под наркозом или без. Гастроскопия и колоноскопия без боли и страха на Горького 130. Запишитесь сейчас. 303-26-87. Эзофагогастроскопия. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами.
3: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чичерина», «Леприконсы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
4: Для лиц старше 16 лет.
5: Медицинский центр «Моя клиника». Только доказательная медицина для взрослых и детей. Работаем ежедневно. Звоните 300-0707. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
8: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
9: Телефон рекламной службы Retro FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Так, в самом начале самые серьезные вещи давайте проговорим. 23, 24, 88 и 3, код Москвы 495. Для смс-сообщений номер простой, записываем внимательно, 5533. Вначале только не забывайте указывать RetroFM, ну, в начале сообщения обязательно пишите, иначе не дойдет. И еще есть сайт retrofm.ru, раздел «Филичта». Там специальная форма для того, чтобы можно было тоже что-то важное сюда непосредственно в «Филичту» отправить. Ну и, конечно, канал RetroFM в Максе, на него надо подписаться, это первое и главное. А потом вы уже увидите там публикацию, самую последнюю, самую свежую. Вот под ней в комментариях оставляем приветы, поздравления. Ну, в общем, вы сами знаете, что мне вас учить, что ли, буду. Все, давайте начинаем. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это действительно «Филичта» на RetroFM.

0: Что-то рано я, извините. Ай, с другой стороны, сообщение. Это вот никогда не рано, никогда не поздно. Ретро FM, Филичта. Добрый день, любимое радио. Наши коллеги Аземова и Наталья Игоревна. Сегодня юбилей, 45. И недавно она стала бабушкой прекрасного внука. Очень хотим ее поздравить с помощью вас. В твои прекрасные 45 желаем тебе, чтобы тебя окружали любовью и уважением. Пусть каждый день приносит что-то новое, интересное, а судьба будет щедра на приятные сюрпризы. Здоровье будет крепким, настроение солнечным, а рядом всегда будут те, кто тебя ценит по-настоящему. С юбилеем, спасибо, радио Ретро FM. Да, пожалуйста, мы же для этого работаем, мы же для этого здесь, в конце концов, всю эту филичту и затеяли. Ольга дальше пишет. Мотовилова, привет, Ретро-ФМ. Сегодня день рождения... сегодня день Черноморского флота. Передаю поздравления всем причастным, всем добра. Так, Сергей Загородний, добрый день, радио Ретро-ФМ. Передаю огромный привет своим друзьям Овчинникову Вячеславу и Спиранскому Игорю. Дмитров, Московская область. Людмила, следующая. Добрый день, любимая радио Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою коллегу Наталью Валерьевну со средой, 13 мая. Вот это достойный повод, достойный праздник. Хочу пожелать ей хорошего настроения и доработать хорошо эту неделю.
1: Отправляйте смс на номер 5533. Первое слово. Ретро.

0: группа Итай, Princess of Egypt. Египетская принцесса. А у нас Елена, участница Филичты. Садыкову Ольгу с прошедшим днем рождения. Поздравляет коллеги по работе. Поздравляем с днем рождения коллектив М.Р. Веников. Ну, надеюсь, я все правильно прочитал. Здрасте, передаю... О, здрасте, пожалуйста. И улетела. Сейчас, подождите. Сейчас... Научусь пользоваться телефонами, всеми подручными средствами. Вот, нашел. Здравствуйте, передаю привет из Крыма. И одновременно с этим хочу поздравить дорогого папу с днем рождения. Это Настасья. И хочу пожелать тебе огромного здоровья, долголетия, душевного спокойствия и радости, успеха в делах и забот со стороны родных и близких. Так, следующий, уважаемый Ретро-ФМ. Дмитрий из Москвы хочет пожелать Оле Копыловой отличного отпуска, теплой погоды и ясного неба. И наслаждаться... этим. Прекрасные перспективы, кстати говоря. Так, друзья, мы помним, да, у нас есть чат в Максе, у нас канал в Максе, на него надо подписаться, там можно оставлять свои сообщения, которые я, в свою очередь, постараюсь зачитывать здесь, в Филичите, на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: Филичита. На Ретро-ФМ.

0: Эх, нет, не два, не колбаски, а много-много сообщений есть для того, чтобы их прочитать, и они вот здесь у нас лежат рядышком. Сейчас давайте будем по порядочку. Добрый день, хочу передать привет коллегам из компании «Бургглаз». Это Анастасия делает. Так, о, Юра Джан, это вы мне? Здрасте, здрасте. Передаю привет коллективу лучшего радио Ретро FM. Вы лучшие. Спасибо, что поднимаете настроение. Самоха из Ростова-на-Дону. Хорошо, спасибо. Так, привет в город Мурманск, дорогому зятю Диме, дочери Юлии. Люблю, жду на Кубани. Ну и передайте веселую песню. Хорошо. Привет, любимые работушки бухгалтерии. Еще часок по домам. Что же вы не подписываетесь-то? Скажите мне, пожалуйста. Так, Алексей пишет. Добрый день, Ретро FM. Хочу передать привет родным и близким, друзьям, родителям. Большой привет, Алексей из Мурома. От Анастасии. Следующее. Привет из Берлина. Ничего себе, конечно, вы забрались. Любимое радио Ретро FM. Слушаем вас на работе, дома и в поездках. Хочу поздравить любимого мужа Сергея с днем рождения. С наилучшими пожеланиями от всех нас. Здоровья и удачи. Новых путешествий. Жена Настя и сыновья Санек и Тёмка.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
6: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
7: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
8: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
9: 6+.
10: Любимой музыки много не бывает.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
10: И включи.

0: Так, дальше у нас действуют те, кому не все равно. Те, кто отправили сообщение в эфир РФМ. Все дичту. Добрый день. Передаю привет своему коллеге Андрею Жохову, у которого 9 мая был день рождения. С прошедшим тебя, Андрей. Здоровья, благополучия, успехов в работе. Даша пишет на следующий привет РФМ. Привет всем. Встречаемся у прилавка со свежей клубникой из Краснодара.
1: Даш, вы рекламу устраиваете? Не буду читать название. Ну, это прям правда реклама. Чашечка кофе и также с нами на ланч ваша Дашка Сол.
0: Так, добрый день. Хочу поздравить свою маму с днем рождения, Шакирбаеву Ольгу. Хочу пожелать мамуля в твой день рождения. Хочу поздравить тебя с этим праздником. Я хочу, чтобы ты почаще улыбалась, смеялась, радовалась каждому дню жизни и всему, что в ней происходит. Пусть все твои заветные желания поскорее исполнятся. А главное, будь здоровой. Я очень тебя люблю и всегда буду рядом. С днем рождения. От дочери это сообщение. Следующее у нас Марина Корнеева пишет. Привет, РФМ. И ведущий Юрий Гурьянов. Передайте привет моим детям Евгению и Максиму. Я их очень люблю. Это мама Марина. Наталья Ефимова, РФМ, умоляю, передай привет моим коллегам из отдела ЦДСКП, Центральной дирекции управления движением. Спасибо, что расшифровали, иначе мы бы ничего не поняли. Не грустите, мы прорвемся. Наталья Ефимова. Следующий Юрий. Привет всем и моим дочерям с их семьями в Москву, Черновой Ирине, в Даламан, Катюше Агдуман и Кристине Бегляк во Фрязино. Это Юр Николаев из Чебоксар. Алексей, следующий привет из сердца Сибири, Томска. Юра, спасибо тебе, ты очень крутой ведущий. Спасибо, Алексей, спасибо. Хочу передать привет своей супруге Наталье от Алексея. Спасибо вам. Я ваш кумир. Так. Кумир, фанат. Я просто пытаюсь понять, кто чей кумир, фанат и так далее. Ну, вроде разобрался, вроде все правильно. Так, Иза пишет нам Бирогова. Привет, РетрофМ, спасибо за музыкальное удовольствие. Владислав от Изетты Бироговой. Илья, добрый день, РетрофМ. Хочу пожелать своему папе крепкого здоровья, чтобы он побыстрее поправился и не скучал. Это от Ильи, напомню, сообщение. Следующее от Анны Владимировны. Передаю огромный привет своему любимому Филиппову Виталию. Солнце мое. Жду не дождусь встречи с тобой. Это Анютка написала. Прямо сюда, к нам, Феличиту, на Ретро-ФМ.
2: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

парням, собирающим вывески Дэну и Лехе. Привет! А кто передает? Видимо, они сами себе передают. Ну, я так понимаю. Ну, это тоже нормально, так тоже можно. Почему нет? Игорь, следующий. Привет моим коллегам, дальнобоям Вадимычу и Санычу. Едем в Курган. Всем добра. Хорошо, спасибо. Я тут всем это перераспределил. Ваше добро. Спасибо за пожелания. Здравствуйте, вот и наступили на Урале теплые деньки. Радость. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей бабуле Татьяне и мамуле Оксане. Люблю и целую всему городу Магнитогорску. Счастья, процветания всей России, успехов и легких побед. С любовью, Михаил из Магнитогорска. Хорошие слова. Хочу пожелать моему коллеге Василию Сагайде, большому фанату вашего радио, всего самого наилучшего, чтобы не волновался. Из-за коробок мы их уберем. И все будет хорошо от Ильяса. Ну, вы пообещали. Все слышали. Так что давайте там с коробками своими разбирайтесь. Так, добрый день. Хочу передать привет своему мужу Александру. Мы женаты уже 31 год. Хочу пожелать нам еще столько же, как минимум. Люблю. Спасибо. Это Анна написала. Так, теперь у нас еще одна Анна по фамилии Васильева. Добрый день, любимое радио. Хочу поддержать свою подругу Ирину, которой вчера сделали операцию. Желаю ей скорейшего выздоровления. Это Анна Васильева из Москвы. А мы присоединимся и тоже пожелаем скорейшего выздоровления и восстановления Ирине. И вообще всем не болейте. Будьте здоровы. Галина, привет, Ретро-ФМ. Передаю огромный привет девочкам от СОР города Тихорецка, а именно Ире, Лене, Вике и Анастасии. Скоро домой. С уважением, Галина. Так, дальше Лидия пишет. Спасительное радио Ретро-ФМ. Передайте поздравления с днем рождения Яне Шишкиной в Нижний Новгород. Познакомились на отдыхе несколько лет назад. Яна, добрый, светлый, во всех отношениях хороший человек. Мама троих детей. Желаю счастливого дня рождения, здоровья, успехов во всех делах, чтобы дети радовали. Мира, душе, отличного настроения с радио Ретро-ФМ. Еще передаю привет Надежде Еленочке, также в Нижний Новгород. Спасибо вам, девчонки, за дружбу. Напомню, это написала наш слушатель Лидия. Вы, кстати, тоже можете написать и отправить, например, в наш канал Макси. Имеется в виду канал Ретро-ФМ.

идеал, моя звездочка, ягодка, рыбка. Зубки, жемчуг, а губки, коралл, хороши также грудь и улыбка. Я таких не

0: Я тоже здесь как воробушек прыгаю и скачу между разными мессенджерами, телефонами и экранами для того, чтобы не пропустить ни одного желательного вашего сообщения. Гульдара пишет Шакирбаева. Хотим передать привет шефу холодного цеха Алексею Викторовичу. Шеф, жизнь одна, улыбайтесь и живите от ваших сестер. Так, сделано. Валентина, следующий привет. Ретро-ФМ. Сегодня у нашего директора Сошкина Валерия Валерьевича день рождения. Весь наш дружный коллектив поздравляет его с этой датой. Желаем ему крепкого здоровья, счастья в личной жизни и всего самого наилучшего. С днем рождения, город Калининград. Так, Юрий пишет. Привет, тезка. Долго думал, кому передать привет. Передайте моему напарнику Вовке, который стоит на лесах и шпатлюет стены. Вован, смотри, не упади. Ну, это хорошее пожелание, кстати говоря. Вован, вы уж там давайте не подведите, не подкачайте. Так, следующее. Анна Моти пишет. Привет с берегов Волги, любимая Ретро-ФМ. Здравствуйте, Юрий. Спасибо, что дарите миллионам людей хорошее настроение, самой лучшей музыкой всех времен. Да нам не жалко же, у нас полно и музыки, и классной, и настроения. Налетайте все. Так, Анна дальше продолжает. Я люблю Ретро-ФМ, а еще я люблю Даню. Привет, Данечка, моя любовь. Твоя Анна Моти. Спасибо, Ретро-ФМ. Да, пожалуйста.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье. Retro-FM.
3: Реклама.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
4: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
5: Ты с ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
6: Славные денёчки еще будут поверить.
1: Воровайки.
7: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
8: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно, горячие бассейны и сауны. Звони 8-961-301-7000.
9: Высотаримстрой продает «Технониколь». «Технониколь» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Технониколь» в «Высотаримстрой».
10: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
11: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо».
12: 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: «Ретро-ФМ».

0: Но допуская, что на Земле еще остались люди, которые, хотя это, конечно, маловероятно, которые не знают, для чего Феличитас создана здесь, в эфире Ретро-ФМ, я рассказываю, мы передаем ваши сообщения непосредственно в эфир. Вот как следующее. Дмитрий Баклашкин пишет. Передаю привет Елене Баклашкиной и Геннадию Александровичу из Магнитогорска. Татьяна. Следующее. Всем доброго дня. Ну, раз сегодня день Черноморского флота, поздравьте всех, кто служил и служит. Прошу поздравить моего брата Геннадия Павловича Севастьянова с его праздником. Это от Татьяны и всех родных. С удовольствием это делаем. Конечно, поздравляем. Аленка дальше. Добрый день, любимое радио. Слушаю вас каждый день. Спасибо. Смотрите, не пропускайте и дальше. Все правильно делаете. Передаю привет своей любимой семье. Я вас люблю. От Аленки из Донецка. Так, Лилия пишет. Добрый день. В день Черноморского флота хочу передать привет своему другу Игорю и поздравления. Так, от Валеры передаю всей команде ресторана «Шепот» из Уфы. Наталья дальше. Добрый день, Влад и Феличита. Сейчас я огляделся вокруг, посмотрел, нет ли Влада какого-то рядом, может быть. Ладно. Хорошо, допустим. Поздравьте, пожалуйста, Ольгу Морозову с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, удачи по жизни, счастья в каждом новом дне, улыбок и гармонии дома. Коллеги отдела автоматизации и связи АО «Уралмеханобра». Наталья Юдина написала. Так, здравствуйте, дорогая передача. Это Виктор, здрасте, здрасте. Наталья, добрый день, Феличита. О, Феличита FM. Все, отдельная вселенная, просто Феличита. Да, на Ретро FM, конечно. Поздравьте, пожалуйста, Ольгу Морозову с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, успехов в работе, удачи по жизни, счастья в каждом новом дне, улыбок и гармонии дома. Коллеги отдела автоматизации и связи АО «Уралмеханобра». Это как будто бы я где-то уже видел. Татьяна дальше. Привет из Челябинска. Привет моим родным и друзьям. Да. Нюша.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Так, поздравления от Максима вам. Поздравляю Леночку Редих Астахову с 50-летием. Ты посвятила свою жизнь детям. Ты лучший учитель начальных классов. Здоровья, достатка, уюта в доме и простого женского счастья. Пусть мечты сбываются. Мы не против, мы не возражаем. Так, пусть сбываются обязательно, непременно. Александра пишет: передаю привет любимому Тёмушке. Делаем ремонт, слушаем ретро-ФМ. Желаю скорее закончить все дела, переехать и начать спокойно работать. Люблю, обнимаю, всегда рядом. Сашка, Сашка, это для Артёма. Напомню, было сообщение. А, где-то еще тут у нас. Посмотрим. Вот, передайте Евгению из Шуи. А что передайте? Ну, песню мы передадим, у нас много песен хороших разных. Здравствуйте, передайте привет Димочке, племяннику, родным, здоровья всем. Это Елена пишет. Кто еще пишет у нас? Татьяна, вот, пожалуйста, привет из города Героя, Великие Луки, Псковская область. Всем хорошего, светлого, теплого дня. Спасибо. Ольга Владимировна Максимова пишет: поздравляю Леночку Редих Астахову с 50-летием. А это уже у нас было. Так, а мы тогда, вот, ладно, нате вам еще раз, не жалко. Че ж, вы просто по несколько раз сообщений пишете. Вы думаете, я не увижу? Я везде успеваю заглянуть. Так что вы не обязательно дублировать. Екатерина пишет: здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Передаю привет из Соловьиного Курского края. Хочу передать привет своей дорогой мамочке Ирине. Она у меня флорист. Мамочка, я тебя очень люблю. Ты у меня самая лучшая, твоя дочь Екатерина. Это написала. Так, давайте еще раз обновить. Оп. Вот. Здравствуйте, коллектив водителей детского республиканского, детской республиканской больницы, наверное, Республики Татарстан. Всем составом слушаем радио Ретро-ФМ. Хотим слушать классную песню. Спасибо. Да сейчас поставим, сейчас немножко потерпите, подождите. Слушайте, так хорошо мы сидим, Феличи. Я вот подумал, может, нам еще на часочек ее сегодня продлить? Ну, чтобы еще часочек попередавать, вот так посидеть, нет? Ой-ой-ой, не-не-не, все, начальник в окно машет рукой, говорит, не надо, говорит, завязывай, Юра, хватит. Ну, против начальника не попрешь, так что давайте, значит, завтра договоримся в то же время, в 14 часов встречаемся, будем передавать здесь, в Филичте, как мы привыкли, как мы любим. Меня зовут Юрий Гурьянов, ну, собственно говоря, до завтра я с вами и попрощаюсь. Дальше Антон Веселов будет вам песни красивые ставить уже через несколько минут.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове-на-Дону плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
3: Реклама.
4: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
5: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Внимание! Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает выпускников 9 и 11 классов получить среднее профессиональное образование по востребованным специальностям транспортной отрасли, в том числе береговым специальностям, организация перевозок и управление на транспорте и операционная деятельность в логистике. Телефон приемной комиссии 8 863 333 28 34.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РАН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатно. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее.
7: Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
10: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
13: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: На Ретро-ФМ с 7 до 11 утреннее шоу «Первая смена». Каждое буднее утро для вас игры с классными подарками, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущий Саша Светлов и Рит Субботина разбудит любого. Не сомневайтесь и не просыпайте «Первую смену» по будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама.
2: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
4: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
5: Подробности на astoriagrande.com.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
10: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.

0: Семейное счастье, друзья, это когда человек, которому ты доверяешь, регулярно доказывает, что не зря. Сергей Беликов был у нас в половине четвертого. С новостями на РТФМ Дмитрий Королев. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Голодными не останемся. Россия производит достаточное мясо, рыбы, картофеля, зерна, масла, сахара и других продуктов питания, чтобы обеспечить свои потребности. Об этом сегодня сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев. При этом он подчеркнул, страна делится и с другими государствами. Отечественную продукцию покупают более чем 160 стран. Это серьезный вклад в глобальную продовольственную безопасность, отметил вице-премьер. Арестованных за рубежом россиян защитят российские военные. Такой законопроект сегодня одобрила Госдума. Отмечается по действующим нормам. Президент имеет возможность направлять вооруженные силы для выполнения задач не по их предназначению. Авторы инициативы предложили установить, что глава государства в том числе может привлекать армейские подразделения и для защиты россиян от преследования со стороны иностранных и международных судов. ЕГЭ с этого года начнется не ранее 1 июня. Это позволит спокойно провести последние звонки в школах. Об этом глава Рособорнадзора Анзор Музаев рассказал на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Он уточнил, испытания начнутся с истории, литературы и химии. Резервные дни предусмотрены в 20-х числах июня. Ну а в начале июля будет шанс пересдать один из предметов. Музаев добавил, в этом году ЕГЭ будут сдавать почти 750 тысяч выпускников. Сокращение срока безвизового пребывания в Таиланде не отразится на российских туристах, так как почти все поездки укладываются в 2 недели. Об этом сообщили в АТОР. Там уточнили, сокращение срока направлено на борьбу с нелегальной трудовой миграцией. Ну и напомню, сегодня сообщалось, что власти Таиланда на следующей неделе могут принять решение по уменьшению безвиза с 60 до 30 дней для граждан более чем 90 стран. В их число входит и Россия. Ну а в Крыму спасли лебедя, которого перекормили хлебом. Птица живет в Симферопольском парке, и все желающие угощали ее сдобой. В результате лебедь не мог подняться на лапы и едва подавал признаки жизни. Пернатому срочно назначили лечение. Специалисты напомнили, птицам противопоказаны хлеб, соленые и жареные семечки, картофель, печенье и орехи. Полезной альтернативой могут стать листья салата, тертая морковь, яблоки, овсянка или специальный корм. И о валюте. На среду доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87.38. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Детство, друзья, это такая штука, которая не возвращается даже за большое вознаграждение. Увы и ах. Уж если оно ушло, значит, навсегда. Поэтому можно поводу, конечно, погрустить, но недолго. Минутки три, как Михаил Боярский, не больше. Потому что дальше нам грустить не даст любимая музыка. Уже совсем скоро у нас Сабрина, ансамбль «Дубы колдуны» и «Pet Shop Boys» в Москве, 15.42. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13.00.
2: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Погода на Ретро-ФМ.
3: Плюс 23 градуса в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка.
4: Ретро-ФМ. Реклама.
5: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
6: Я прочитаю в глазах.
5: Жека, Анатолий Полотно и Федя Карманов.
7: Славные денёжки еще будут поверить.
5: Воровайки.
8: А я такая из Ростова-на-Дону, Дону-Дону.
5: Сбор гостей в 17.00, 18+.
9: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Подключайте Радио Хаб.
5: Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале.
2: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу.
5: Не выходя из мессенджера и не отрываясь от общения.
2: Переходите в телеграм-канал Ретро FM, запускайте Радио Хаб
5: и слушайте наш эфир, где бы вы ни находились.
2: Телефон рекламной службы Ретро FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ну, как говорили мужчины в Советском Союзе, в мире есть всего две вещи, на которые можно смотреть вечно. Причем обе они принадлежат Сабрине. Имелись в виду, конечно, ее клипы, показываемые на центральном телевидении. А вы о чем подумали? 15:56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня, друзья, с любимой музыкой. Ретро-ФМ.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Плюс 23 градуса в Ростове. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
3: Реклама. Анализы в рекордно быстрые сроки в клинике «Мобильная медицина». Биохимия, гормоны, онкомаркеры, предгоспитальный комплекс инфекций, коагулограмма, группа крови, резус-фактор и другие исследования всего за один час. «Мобильная медицина». Максима Горького, 130, 303, 26, 87. Работаем 7 дней в неделю. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
5: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Сектор Газа. Агата Кристи. Парк Горького. Ария. Король и Шут. Ночные снайперы. Смысловые галлюцинации. Жуки. Чичерина. Лепрехонцы. Серьга. Зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. 15 мая. На РЕН-ТВ.
7: Для лиц старше 16 лет.
8: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 6156 873.
9: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
10: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: В Москве 4 часа дня на Ретро-ФМ. Впереди дуэта Рейжа Данута и песни из бриллиантовой руки.
1: Ретро-ФМ. В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

Боимся мы волка и сову. Дело есть у нас, в самый жуткий час мы волшебную косим трын-траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын-траву на поляне.

0: всеми нашими поступками, но если хорошо подумать, проанализировать, движет либо любовь, либо ее нехватка. И, как мне кажется, первый вариант намного лучше второго. Про любовь, как всегда, реки и повери на Ретро-ФМ в 16.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас дуэт Бакара, группа А-студио и Джо Кокер.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
4: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают, это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
3: Ну-ка, от винта!
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Открывать дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
8: УО «Инстамарт-сервис». Москва. УГРН 118-774-649-40-980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
9: Трава растет, сезон идет. Кусторез «Райоби». И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты «РУ». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «РУ». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты.ру». Город Москва. УГРН 118-774-664-62-67. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Каждый преступник совершает ошибки.
14: Я говорила!
15: Один метод.
16: Букеты, конфеты.
17: Следственный комитет.
15: Ни одной зацепки.
18: Что само по себе подозрительно.
14: Да.
15: И два капитана.
19: Я капитан полиции.
8: А я чудак.
15: Новые серии.
4: И вот тут...
14: Что?
4: Что-то произошло.
15: Вечерний детектив.
4: Свежий.
15: В четверг и пятницу. 18.10.
7: Отлично.
15: На канале ТВ-центр.
4: Я знаю, что произошло.
15: Возрастное ограничение 16+.
9: Квартиру.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
2: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». 12+.
4: «Ретро-ФМ».

0: Ученые выяснили, друзья, что тело, находящееся в покое, стремится слушать свою любимую музыку. Ну, музыку ретро-ФМ, само собой. Стремимся. И вообще, пора уже заканчивать с работой. В Москве 5:30. С новостями на ретро-ФМ Игорь Акулов. День добрый.
1: Антон, приветствую. Всем добрый день. Госдума ратифицировала соглашение об экономическом партнерстве между ЕАЭС и Арабскими Эмиратами. Сам документ подписан в Минске в июне прошлого года. Он устанавливает преференциальный режим торговли для более чем 85% товаров. Таможенные пошлины будут отменены или существенно снижены. Соглашение также развивает сотрудничество в сферах таможни, электронной торговли, транспорта, логистики и информационных технологий. Это позволит бизнесу на выгодных условиях наращивать взаимные поставки, а для граждан стран пятерки расширит ассортимент продуктов. В Кремле назвали неизбежно сложные переговоры по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что стороны могут спокойно заняться диалогом, но он потребует учета множества деталей. Он также подчеркнул, что Москва и Киев смогут перейти к мирному диалогу на определенных условиях. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявлял о готовности завершить конфликт миром на основе предложений Москвы 2024 года. МВД предложила изменить сроки действия иностранных водительских прав для российских граждан. Согласно поправкам, права будут признаваться недействительными в России по истечении 1 года с даты регистрации по месту жительства за рубежом. Сейчас отсчет идет с момента первого въезда в страну после получения иностранного удостоверения. Законопроект разработан в целях соблюдения прав граждан, постоянно проживающих в другом государстве, и проходит процедуру общественного обсуждения. 9-классников обяжут сдавать обязательный устный экзамен по истории с 28 года. Глава Россобрнадзора Анзор Музаев заявил, что Федеральный институт педагогических измерений уже работает над моделью проведения экзамена, который обсудит с учителями и экспертами. Также в этом году продолжится эксперимент по расширению доступности среднего профессионального образования. 9-классники смогут сдавать только обязательные предметы ОГЭ для поступления в колледжи и техникумы. В этом году к проекту присоединится еще 9 регионов. Опрос показал, что приятный тембр и грамотная речь мужчины цепляют 60% женщин. Это заметно больше, чем детали внешности. На втором месте взгляд и мимика, на третьем смех и улыбка. При личной встрече главный красный флаг, неприятный запах, неряшливость и тревожное поведение. В онлайн-переписке сильнее всего работают юмор и искренний интерес к собеседнице. Любовь с первого взгляда случается не всегда. Половина женщин понимает степень симпатии сразу, а половина признаются, что интерес приходит постепенно. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей и 38 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Ну, как говорится, велик и могуч русский язык, друзья. А рифма на слово «звезда» все равно лезет в голову одна и та же. Правильно догадались? Simply Red, настоящие звезды. Ну, это, собственно, о звездах и суперзвездах. Теперь по субботам мы будем узнавать еще больше в программе «Ю». С часу до двух дня Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, будет ставить всем известные хиты и, что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В Ростове плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
6: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
7: Окей, каждый день с выгодой. Сыр Брест-Литовск. Упаковка 500 граммов 439,99. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на Окмаркет.ру.
8: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 200 22 07 70.
10: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
11: Утреннее шоу.
12: Первая смена.
11: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
12: Первая смена.
13: Ретро-ФМ.

Плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Как сказал один поэт, чем больше женщину мы любим, тем больше женщина она. Мужчины, любим женщин, поем о них. Собственно, как Рик Эсли, который пел в 16, что-то я засомневался. Но нет, 16:56, столица. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: В Ростове плюс 21. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: В честь Дня Великой Победы Ретро-ФМ представляет «Улицы Победы».
5: Улица Гастелло расположена в железнодорожном районе Ростова-на-Дону. Названа она в память об отважном летчике, герое Советского Союза Николае Францевиче Гастелло, в 30-е годы проходившем службу в Ростове-на-Дону. К началу Великой Отечественной войны Николай Гастелло был командиром эскадрильи дальнебомбардировочной авиации. Свой первый боевой вылет экипаж Гастелло совершил уже в 5 часов утра 22 июня 1941 года. 26 июня 1941 года на боевой вылет в район Радошковича Молодич было отправлено звено под командованием капитана Николая Гастелло, состоящее из двух тяжелых бомбардировщиков. Во время атаки самолет Гастелло был подбит. Капитан Гастелло направил горящий самолет в скопление бензоцистерн и автомашин противника, где тот взорвался, нанеся врагу большой урон. Николай Францевич Гастелло и весь его экипаж погибли. Месяц спустя Гастелло был посмертно удостоен звания Героя Советского Союза. Члены его экипажа награждены орденами. Имя отважного летчика было среди первых, ставших во время Великой Отечественной, символами беззаветного служения Родине.
4: Улицы Победы.
6: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
7: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
1: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
8: Я прочитаю в глазах твоих.
1: Жека.
9: С ней вино.
1: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
10: Славные денечки еще будут, поверь.
1: Воровайки.
11: А я такая из Ростова.
1: Сбор гостей в 17.00, 18+.
12: И целого лета будет мало, чтобы попробовать все мороженое от кондитерской «Золотой колос». Авторский рецепт пломбира и эксклюзивное мороженое из натуральных ягод и фруктов доступно в кондитерских «Золотой колос».
13: Спонсор часа – мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
14: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
4: Ретро-ФМ.

0: веселей не будет, веселей уже есть. Прямо сейчас и с любимой музыкой Ретро-ФМ. Друзья, в Москве 17 часов и 17 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Кали Миноук, Владимир Высоцкий и Пола Абдул. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг — это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкоум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкоум – лекарство от компании Эвалар. Генкоум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. «Оливка», «Игорек» и «Ракс». С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
10: Трава растет, сезон идет. Триммер «Райоби». И косит, и кромку равняет. И всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Всеинструменты.ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ООО «Инстамарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18, плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: Не обещайте деве умной любови вечной на земле. Но все равно не поверит, она же умная. Умная, красивая, да еще и голосистая. Все это про нее. Кальминок была у нас только что.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. В Думе назвали максимальный размер оплаты больничного в день в этом году. Он составит около 7 тысяч рублей. Как пишет РИА Новости, размер суммы больничного формируется по-разному. Его окончательная величина зависит от стажа работы. Депутаты также советуют россиянам вести здоровый образ жизни, чтобы не болеть. В Ростовской области уже до конца мая планируют открыть конкурс на создание первого участка новой дороги «Орбитальная-2». Эту информацию озвучили на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Донской столицы. Первый этап работ связан с участком от улицы Обсерваторной до Темирницкого въезда. В дальнейшем четырехполосная дорога должна связать Ростов-на-Дону с Оксайским поселком «Реконструктор». Магистраль будет выполнять функцию частичного дублера Ростовского транспортного кольца. В Ростовской области с начала текущего года 17 молодых специалистов воспользовались льготной ипотекой для выпускников-отличников. Об этом сообщает пресс-служба Донского правительства. В целях привлечения в регион квалифицированных медицинских и педагогических кадров с января 2023 года в регионе реализуется пилотный проект под названием «Ипотека для выпускников-отличников под 1% годовых». В Мартыновском районе Ростовской области зафиксирован первый в этом году случай заражения крымской геморрагической лихорадкой. По данным областного Роспотребнадзора, заражение произошло после укуса клеща. Болезнь характеризуется резким повышением температуры, сильной интоксикацией и развитием кровотечений. Летальность при КГЛ может достигать 40%. В прошлом году случаи заболевания были выявлены в 11 муниципалитетах Ростовской области. На майских праздниках российские туристы устремились в самые неожиданные уголки планеты. Аналитики отметили рекордный рост поездок в Венесуэлу, а также в Уругвай и Колумбию. Среди азиатских направлений резко вырос спрос на Мьянму, Макао и Монголию. В Африке интерес сместился в сторону действительно редких стран. Поток туристов в Камерун вырос вдвое. Среди интересующих туристов направлений также отмечаются Замбия, Намибия и Эфиопия. На Ближнем Востоке неожиданным фаворитом стала Саудовская Аравия. И о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Ретро FM. Всем хорошего вечера.
1: Ретро FM. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Я помню, в те времена, друзья, когда телевизоры были большими, а печень маленькой, такие конфеты были, караком. Они, наверное, и сейчас есть, но уже, конечно, совершенно не те сейчас эти конфеты. Это группа «Круг» на Retro FM, ну а уже совсем скоро у нас Фэнси, Виктор Салтыков и дуэт «Якида» в Москве 17:42.
1: Retro FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Retro FM.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
1: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 500 42 69. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вокей, розыгрыш дачной мебели и других призов. С 23 апреля по 20 мая 2026 года.
6: Информация о предметной акции, правилах для проведения, количество призов, срок, месте и порядок их получения на OKMARKET.RU.
7: Медицинский центр «Моя клиника». Консультация опытных неврологов, лечение мигрени и головокружений. Звоните 300 07 07. «Моя клиника». Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
9: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.
10: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно. Горячие бассейны и сауны. Звони 8-961-301-7000.
11: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
13: Retro FM.

0: Послушай женщину и скажи, как хорошо она выглядит. Именно таким правилом руководствуется по жизни Фэнти. Ну вот сейчас он спел нам об огне любви. 17:56, столица. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: В эти минуты в Ростове-на-Дону плюс 20 градусов. По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Всегда готов. Быстрое решение мужских деликатных проблем. Опытные урологи. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
6: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
7: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека.
8: С ней вино.
2: Анатолий Полотно и Федя Карманов.
9: Славные денёжки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
10: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00. 18+.
11: Есть мужской вопрос интимного характера, требующий решения, диагностика, лечение и операции по урологии для взрослых и детей. В клинике «Мобильная медицина». Не откладывайте решение проблемы. Звоните 303-26-87, Горького 130. «Мобильная медицина». 17 лет. Заботимся о вас. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8-800-550-1588.
13: Застройщик ООСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ООСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
2: Бизнес-класс. Центр города. Старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Открыто предбронирование квартир с выгодой до 40%. Запишитесь прямо сейчас. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
14: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
4: Любимой музыки много не бывает.
2: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
4: Ретро-ФМ 70-е.
2: Ретро-ФМ 80-е.
4: Ретро-ФМ 90-е.
2: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
15: И вечеринка Ретро-ФМ.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
2: 12+.

0: варианты взбодриться. Например, первая смена на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение и, конечно, любимая музыка. Ведущие Саша Светлова и Рита Субботина разбудят любого. Не проспите первую смену завтра с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
4: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
5: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми обязательно. С 15 мая на телеканале «Солнце». Категория 6+.
9: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
10: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
11: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
13: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
14: Интернет-поток Ретро-ФМ 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90.
15: 12+.

0: Меняем кольцо да и по апатии и плохому настроению. Вот под таким лозунгом выступили у нас Рики и Повери. В моем случае, по крайней мере, кажется, они справляются.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
2: На Ретро-ФМ Ростов-на-Дону новости. С вами Марина Лихачева. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении законопроект о списании просроченных кредитов для участников СВО. Речь идет о военнослужащих, которые заключили контракт с 1 мая 2026 года на срок не меньше года. Как пишет РИА Новости, мера может коснуться и супругов участников спецоперации. Общая сумма долга при этом не должна превышать 10 миллионов рублей. В Ростовской области с сегодняшнего вечера и до 16 мая прогнозируется комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Об этом сообщает пресс-служба областного МЧС. Местами в Донском регионе ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром со скоростью до 25 метров в секунду. Спасатели рекомендуют соблюдать осторожность. В экстренных ситуациях звоните по номеру 112. На развитие строительства кемпингов и глэмпингов в ближайшие два года в Ростовской области направят 348 миллионов рублей в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщает «Коммерсант Ростов» со ссылкой на отдел управления развития туризма и межрегиональных связей Министерства экономического развития региона. На данный момент министерством был проведен и завершен отбор проектов потенциальных получателей субсидий. Заявки находятся на стадии рассмотрения. Около 30 загородных лагерей и больше 800 с дневным пребыванием примут детей этим летом в Ростовской области на отдых. Региональные власти заявили о начале подготовки мест оздоровления школьников к началу сезона. Особое внимание уделят санитарным нормам, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности, отметили специалисты. Поездки за локальными вкусами становятся заметным трендом внутреннего туризма. Аналитики выяснили, какие направления россияне выбирают для знакомства с региональной кухней и виноделием. Почти треть респондентов, 27%, назвали юг России. Еще 20% голосов получил Северный Кавказ с его богатыми кулинарными и винными традициями. 18% пришлось на Дальний Восток, который ценят за разнообразие свежих морепродуктов. В пятерку также попали Калининградская область, ее выделяют за европейский стиль кухни, и Сибирь, славящуюся дичью, таежными ягодами и кедровыми орехами. И о курсах валют на сегодня: доллар 73 рубля 79 копеек, евро 87 рублей 38 копеек. На этом пока все. Далее ваша любимая музыка на Retro FM. Всем хорошего вечера.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет.

Ты пришло, ты сбылось, и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете этом? Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь

0: Но благодаря Мурату Насырову мы узнали, куда хотят эти латиноамериканские мальчики и девочки. Карапичо и тик-тик-так. Собственно, так называется эта композиция, которая только что прозвучала на Ретро FM. А уже совсем скоро у нас Бонни Тайлер, Александр Барыкин и Демис Руссос в Москве 18:41.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
6: Окей. Каждый день с выгодой. Форель слабосоленая. Океан. Упаковка 200 граммов. 399,99. С 14 по 20 мая.
7: Okay.
6: Подробности на ОКМаркет.ру. Застройщик ОСЗ «Доннефтестрой Театральный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама ОСЗ «Доннефтестрой Девелопмент». Скидка до 40% предоставляется при условии записи в лист при бронировании в период с 1.05.2026 года по 5.05.2026 года. Не является публичной офертой.
8: Скоро старт продаж. ЖК «Панорама» на Театральном. Успейте попасть в лист предзаписи и получите скидку на квартиру до 40%. 204-61-85. «Доннефтестрой». 204-61-85.
9: Станция «Морская» делит цены пополам на проживание в лесных домиках возле моря. Два дня спа бесплатно. Горячие бассейны и сауны. Звони 8-961-301-7000.
10: «Высотаримстрой» продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает «Высотаримстрой». Покупайте теплоизоляцию в «Высотаримстрой».
11: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке «Мегамаг». 0+.
12: Вечеринка. Ретро-ФМ.
13: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
14: В неповторимом миксе. Каждый день.
13: Ровно в 21:00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: в поисках своего героя Бонни Тайлер на Ретро-ФМ, друзья. Ну, а героем нашего эфира в ближайшие часы будет Олег Орлов. Встречайте его буквально через несколько минут. Друзья, меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. В Москве 18:56. Всем отличного вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Проктологи, мужчины и женщины. Лечение без боли и в короткие сроки. Ура-Про. Звоните прямо сейчас. 310-2-310.
5: Вернуть здоровье так легко. В клинике Ура-Про.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Ищите надежный аккумулятор? Только проверенные бренды в магазинах АКБ на все. Мутла, Сузуки, ТАП, Варта, Ханкук, Эксайт, АКОМ. Выгодные цены, гарантия, доставка с установкой бесплатно. Звоните 8 800 550 1588. ИП Каменюкин ИЮ. ОГРН П 325 619 600 156 873.
7: Клиника доктора Тимура Мамедова. Психиатрия, наркология, лечение всех видов зависимости. 8 800 542 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Одно из старейших учебных заведений Юга России, Институт водного транспорта имени Седова, филиал Государственного морского университета имени адмирала Ушакова, приглашает юношей и девушек получить высшее образование по перспективным и высокооплачиваемым специальностям водного транспорта, в том числе береговым. Технология транспортных процессов, телефон приемной комиссии 8 800 63 333 28 34. 8 800 63 333 28 34.
11: Предприниматели! 21 мая в Донэкспоцентре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
12: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
13: Интернет-магазин «Золотой колос». Классические торты, легендарные пирожные и знаменитая выпечка с доставкой домой или офис.
14: Ассортимент, цены и условия доставки на сайте. Золотойколос.ру.
15: ИП Обочараев Рамазан Закирович. ОГРН 304-616-73-23-00-217.
16: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.

Всем, кто уже собирается в дорогу, может, планирует летний отпуск или едет домой с работы, пожелание добраться без приключений. Хотя, с другой стороны, приключения в жизни это так интригующе. Некоторых даже воодушевляет сорваться с работы пораньше, особенно если добираться до дома далеко. Валерий Леонтьев с нами на Retro FM в 19.16 по московскому времени. Далее Юрий Антонов, Атомик Киттен и Пати Райан в нашем вечернем эфире. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую!

0: Субботина.
1: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
2: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
3: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше.
2: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
1: Нейрохит!
2: Ну-ка, от винта!
0: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
9: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
10: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
11: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
12: Подробности на astoriagrande.com.
13: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на камень.
14: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
15: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
16: Каждый преступник совершает ошибки.
17: Я говорила!
18: Один метод.
19: Букеты, конфеты.
0: Следственный комитет.
18: Ни одной зацепки.
13: Что само по себе подозрительно.
17: Да.
18: И два капитана.
3: Я капитан полиции.
11: А я чудак.
18: Новые серии.
7: И вот тут...
17: Что?
7: Что-то произошло.
18: Вечерний детектив.
7: Свежий.
18: В четверг и пятницу. 18:10.
7: Отлично.
18: На канале ТВ-центр.
7: Я знаю, что произошло.
18: Возрастное ограничение 16+.

0: Музыкальный привет всем, кто считает, что хороший отдых – это необходимость, а море – лучшая цель для этого. Юрий Антонов на Ретро-ФМ. Половина восьмого вечера в Москве. Последние новости расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, приветствую. Всем добрый вечер. Госдума приняла законопроект об упрощении оформления пьяных водителей. Теперь инспекторам не обязательно составлять отдельные протоколы об отстранении от управления и задержании транспортного средства. Достаточно сделать отметку в других документах. Сейчас при выявлении нетрезвого водителя требуется оформить до 5 бумаг. На это уходит около 5 минут, что в год составляет более 33 тысяч рабочих часов. В статистике за 2024 год за пьяную езду и отказ от медосвидетельствования было возбуждено 403,5 тысячи дел. Правительство утвердило концепцию развития беспилотных грузоперевозок. К 35 году доля таких грузовиков в грузообороте может составить около 19%. Парк высокоавтоматизированной техники планируется увеличить почти до 57 тысяч машин. Один беспилотный грузовик сможет заменить два обычных. Уже через два года на российских дорогах сможет появиться техника, способная передвигаться без человека в кабине. Эксперимент с беспилотными грузовиками будет расширен на многие федеральные трассы. В Бордо на круизном лайнере удерживают более 1700 человек. На борту находятся 1233 пассажира, в основном британцы и ирландцы, и 514 членов экипажа. Около 50 человек имеют симптомы желудочно-кишечного расстройства. Первичные анализы исключили норовирус, но в университетской больнице проводятся дальнейшие исследования. После Бордо лайнер должен был следовать в Испанию, но пока что остается в Бордо. Доля премиальных брендов на рынке легковых шин в России достигла 24% и растет третий год подряд. В офлайн-рознице и традиционных онлайн-магазинах этот показатель еще выше 27%. Уход зарубежных производителей освободил целый сегмент. В 2021 году доля премиума составляла 28%, причем 25% в этой категории занимали бренды, которые затем покинули рынок. При этом производство легковых шин в первом квартале сократилось на 23% до 6,5 миллионов штук. В Великобритании защитники природы открыли брачное агентство для сонь. Речь не о женском имени или любителях поспать, речь о грызунах. Сотрудники фонда ведут племенную книгу грызунов с датами, местами рождения и родословной, чтобы подбирать идеальные пары для продолжения рода. Это необходимо для генетического разнообразия. С 2000 года численность сонь в Британии сократилась на 70% из-за уничтожения среды обитания и изменений климата. В этом году планируют выпустить в лес 37 зверьков, родившихся в прошлом году. И расскажу о курсах валют. Уже на завтра доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Игорь Саруханов и группа «Круг» с одной стороны заставляют невольно оглянуться назад, а с другой призывают с оптимизмом вглядываться вперед, что там ждет впереди. А там, конечно же, все самое лучшее. Особенно для тех, кто собирается отправиться в очередной круиз «Ретро-ФМ». 15 победителей нашей радиоигры стали обладателями путевок на двоих с полностью оплаченным проживанием на борту комфортабельного лайнера «Астория Гранде». Через 2 с небольшим месяца они отправятся из Сочи в путешествие мечты по Черному и Средиземному морям в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена», а также любимых артистов группы «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Напомню, что в этом году участники нашего круиза смогут посетить острова Греции, Родос, Миконос и Санторини. Вся информация о предстоящем путешествии на нашем сайте retrofm.ru и в наших и на наших страницах в социальных сетях. Заглядывайте, друзья.
1: Retro-FM Ростов-на-Дону. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro-FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Retro-FM. Для слушателей старше 12 лет. Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
3: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
3: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
3: Подробности на сайте retrofm.ru. Реклама.
4: Окей, каждый день с выгодой. Кижуч, стейк охлажденный, 999,99 за килограмм. С 7 по 20 мая. Окей. Подробности на OkMarket.ru.
5: Клиника современной стоматологии World Dent. Это 8 лет успешной работы и более 8 тысяч пациентов, которые нам доверяют. За красивой улыбкой приходите в World Dent. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Высоторемстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высоторемстрой. Покупайте Технониколь в Высоторемстрой.
7: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 15+. Телефон рекламной службы Retro-FM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Петь или не петь, лететь на свет или отсиживаться в темноте. До лучших времен жизнь ставит перед нами много вопросов, и лишь поначалу некоторые из них кажутся неразрешимыми. А в том, чтобы любая проблема благополучно разрешилась, нам помогают любимые песни. Уверен, этот хит группы «Европа», прозвучавший только что на Ретро FM, не исключение. Продолжим уже скоро. 19:56. В столице меня зовут Олег Орлов. Всем приятного музыкального вечера в компании с любимыми артистами.
1: Ретро FM Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
3: Реклама.
4: В АКБ на все. Специальные цены с НДС для юридических лиц. В наличии аккумуляторы для спецтехники, легковых и грузовых машин. Постоянным клиентам предусмотрена отсрочка платежа. АКБ на все. Надежный старт для вашего бизнеса. Звоните 8 800 550 15 88.
5: Современная оперативная гинекология в клинике «Мобильная медицина» – это минимальное время операции, бережный косметический подход и быстрое восстановление в комфортабельном стационаре.
6: Дорогие женщины, ваше здоровье – наш приоритет. Сделайте первый шаг и запишитесь на прием. 303-26-87, Горького 130. Мобильная медицина. 17 лет заботимся о вас. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд». Эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 07 70.
8: Специальное предложение в моей клинике. Защита от кори, краснухи и паротита. Бесплатно. Вы оплачиваете только осмотр врача перед вакцинацией. Звоните 300-0707. Наш адрес. 29-я линия, 49. Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
9: Пирожные мочи. В кондитерских «Золотой колос». Давай, покупай мочи.
10: Спонсор часа. Мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
11: Мебель Молл – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. Мебель Молл – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро FM и достигайте новых высот. Ретро FM Ростов-на-Дону 101.2.
12: Ретро FM.

песня, которая в некоторой степени может поднять аппетит. Что-то там про торт, про вкусный пирог. Единственное, что смущает, это просьба героя музыкальной истории мелко нарезать его. Вот это чувство мелко нарезанности, которое иногда ощущается после тяжелого трудового дня, оно как-то напрягает. И уверен, это совсем не то, что хочется нам с вами ощущать. А вот что нам, многим любителям хорошей музыки, надо,

Так это больше интересная информация о том, как зажигались звезды, как создавались их лучшие хиты. Специально для вас на Ретро-ФМ программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с часу до двух дня. Не пропустите!

0: знаменитый хит под названием «Smoke on the Water». Группа Deep Purple устроила небольшую домовую завесу у нас на Retro FM. Думаю, некоторым после этого сразу вспомнились майские шашлыки на даче. Половина девятого в Москве. Помним и про новости. Информационную картину этой среды нам обрисует Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Владимир Путин принял отставку губернатора Белгородской области. Вячеслав Гладков ушел по собственному желанию. В Рио назначен Александр Шуваев, ранее занимавший пост вице-губернатора Иркутской области. По данным источников, Вячеслав Гладков сам хотел покинуть пост, так как устал руководить приграничным регионом. Претензий к его рейтингам нет, но есть другие вопросы, сказал президент. В Кремле президент также провел рабочую встречу с новым временно исполняющим обязанности. В России примут резолюцию о недопустимости запрета русского языка и литературы. Документ появился по итогам первого Петербургского международного филологического форума, который стартовал сегодня. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что резолюцию направит зарубежным партнерам, открыто заявляя всему миру, русский язык был и остается языком просвещения, науки и диалога. Изучение и поддержка русского языка – безусловный приоритет российского образования. Долги за электроэнергию в России резко выросли. В первом квартале задолженность увеличилась на 14,4% до 474,5 миллиардов рублей. 21% долгов приходится на Центральный федеральный округ, 17% на Приволжский и 16% на Северокавказский. Ранее вице-премьер Александр Новак призвал решить проблему массовых неплатежей на Северном Кавказе. 5 лет назад регион отвечал за половину задолженности в стране, но из-за общего роста долгов его доля снизилась. Госдума приняла в первом чтении законопроект о 10-летнем сроке исковой давности по делам о приватизации. Если приватизация была проведена с нарушениями, но прошло более 10 лет, суд откажет в иске об истребовании имущества. Норма не затронет антикоррупционные дела, изъятия по антитеррористическому законодательству и споры о нарушениях правил иностранных инвестиций. Как отметили в Минэкономразвитии, это даст сигнал о гарантиях собственности тем, кто долгие годы инвестировал в предприятие. Немецкий турист отсудил почти 1000 евро компенсации за испорченный отпуск. Все дело происходило на греческом острове Кос. Яблоком раздора стал шезлонг у бассейна. Семья потратила на путевку более 7000 евро, но практически ни разу не смогла найти свободные места. Еще до рассвета все лежаки оказывались заняты полотенцами других гостей. Суд Ганновера признал турпакет дефектным и обязал туроператора выплатить компенсацию. В решении подчеркнули, оператор должен следить, чтобы соотношение шезлонгов и гостей было разумным и не перекладывать решение споров на отдыхающих. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 34 копейки, евро 85 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Retro FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Не знаю, как вам, друзья, по мне так всегда приятно плясать под всякие бамбы, самбы, мамбы, карамбы. И тут на ура на любой вечеринке, особенно когда танцпол уже хорошенько разогрет. Чем мы, собственно, с вами занимаемся? Разогреваем наш танцпол, учитывая, что вечеринка RetroFM стартует в нашем эфире минут через 18. Это Лубега, до конца часа нам еще споют Саваш, Битлз и Женя Белоусов.
1: Реклама.
2: Фестиваль премии «Шансон года» на летней концертной площадке «Эмбарго Вилла». 28 августа, пятница. Все ваши любимые артисты на большом летнем концерте. Участвуют Ирина Круг.
3: Я прочитаю в глазах твоих.
2: Жека. Анатолий Полотно и Федя Карманов.
4: Славные денежки еще будут, поверь.
2: Воровайки.
5: А я такая из Ростова.
2: Сбор гостей в 17.00, 18+.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Впервые в Ростове-на-Дону гигантские морские львы. Цирк Никулина представляет шоу Владимира Дерябкина. 17 мая на парковке Мегамаг. 0+.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда» 15 мая на РЕН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
12: Телефон рекламной службы RetroFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Да, друзья, к сожалению, иногда нам приходится говорить кому-то «гудбай», «прощай». Уж лучше пусть останутся хорошие воспоминания, чем продолжаются плохие отношения. Продолжим наслаждаться отличной музыкой, что звучит на Ретро-ФМ, далее уже танцевальной музыкой. В Москве без 5:09, а это значит, что совсем скоро стартует вечеринка Ретро-ФМ. С 21:00 до полуночи будем танцевать под диско-хиты в неповторимом миксе. Я, Олег Орлов, желаю всем отличного настроения и с вами не прощаюсь.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Поздравления от финансового управляющего Борохова Юлиана.
5: Дорогие ростовчане, от всей души поздравляю вас с Днем Победы. 9 мая – это день нашей общей гордости, памяти и благодарности тем, кто отстоял мир. Пусть в каждом доме будет тепло и спокойно. С праздником! Юлиан Борохов.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Спонсор часа — мебельный центр премиум-класса «Мебельмолл». О, «Мебельмолл».
9: «Мебельмолл» – это целая вселенная, в которой вы точно найдете мебель себе по душе. Вас ждет большой выбор мягкой и корпусной мебели от ведущих фабрик. Приходите и выберите надежную, стильную, комфортную мебель, которая идеально впишется в ваш интерьер. «Мебельмолл» – бескрайняя вселенная вашего комфорта. Пойменная 1G.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

вечеринка Retro FM.

Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи, а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

носит земную ось, чтобы влюбленным раньше встретиться пришлось.

0: Любовь — это когда тебя ни с кем не сравнивают, потому что знают, что лучше тебя попросту нет. Собственно, об этом же и поет Тина Тернер. А мы танцуем под ее самый известный хит здесь, на вечеринке Ретро FM. Далее Шура и Ингрид придадут нам хорошего танцевального ускорения. В столице 21.17. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Квартира.

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

Чувствуете, друзья, как повеяло настоящим летом? Послушаешь иную песню, так сразу захочешь путешествовать. Вот, к примеру, на родине у Таркана, чей музыкальный хит звучит в 21:42 по Москве, уже практически все условия созданы для пляжного отдыха. Осталось только морю и еще немного прогреться. Впрочем, время у него еще есть, как и у нас, подкопить на летний отпуск. А пока продолжим мечтать о нем здесь, на вечеринке Ретро FM. Не расходимся, друзья!

0: Вот так бывает и этак, и по-всякому. Так наша жизнь устроена. Без сюрпризов порой не обходится. Единственное пожелание, чтобы почаще радовала она нас все-таки сюрпризами приятными. Русский размер на вечеринке Ретро-ФМ. 21.56 столицы. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного танцевального настроения.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

0: Сентябрь, которому посвятила свою песню группа «Земля, ветер, огонь», конечно, неплохой месяц, но с грустным привкусом ушедшего лета. По сравнению с ним, май, в котором мы с вами живем прямо сейчас, куда лучше и оптимистичнее, по крайней мере, для тех, кто ждет жаркого лета, как из печки пирога. А оно уже скоро, друзья. 22:15, время московское, на календаре 13 мая, а на танцполе вечеринки Ретро-ФМ далее жарче будет благодаря лучшим танцевальным хитам Валерии и Дарио Джи. Меня зовут Олег Орлов, всех приветствую.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Любимой музыки много не бывает.
3: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
1: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
3: 12+.

0: Как известно, мужчины бывают двух типов. Поверхностно холостые и глубоко женатые. Но иногда они все-таки прибегают из одного лагеря в другой. И знаете, кто в этом виноват? Ну, в большинстве случаев, конечно же, женщины. По крайней мере, так считает большинство самих мужчин. Женщины, естественно, имеют свою точку зрения. В том числе и девушки из высшего общества, одну из которых посвятила свою песню группа «Лайтбэк». 22:42. Время московская вечеринка «Ретро-ФМ» продолжается. Отличного танцевального настроения вам, друзья!
1: Реклама.
2: Окей, каждый день с выгодой. Скидка 20% на все мясо индейки с 14 по 20 мая.
3: Окей.
2: Подробности на OkMarket.ru.
4: Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбербизнес.Лайф.
5: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: о том, как это хорошо и правильно влюбляться. И о том, как здорово, если этот процесс будет происходить посреди ночи. Дуэт из Германии Jam & Spoon на вечеринке Ретро. Приветствую всех, кто уже влюблен в хорошую музыку и в хороший танец. 22.55 столица, меня зовут Олег Орлов. Продолжим танцевать уже в следующем часе. Вы с нами, друзья.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области, свидетельство Л номер ТУ-6101-319. Информационная продукция канала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: По данным Яндекс.Погоды, завтра в нашем городе ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный с порывами до 10 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 22 градуса.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
1: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Заглавная песня с дебютного альбома группы Secret Service, который видел свет в 79 году. Изначально она была записана музыкантами на шведском языке, да и сама группа носила, кстати, другое название. Их друзья, диск-жокеи, работавшие в одном из самых популярных ночных клубов Стокгольма, увидели в этой песне большой мировой потенциал и уговорили перепеть ее на английском. Музыканты согласились, но думали, что это будет всего лишь одна запись. Захотели сохранить секретность, отсюда и назвали свой новый проект Secret Service. 23.15, время московское. Меня зовут Олег Орлов. Рад видеть всех на вечеринке Retro FM. Продолжаем танцевать.

0: Британская группа Buggles с музыкальной историей о том, как видео погубило звезду радиоэфира. С грустной историей, в общем-то, о певце, песни которого исполнялись на радио, и карьера которого с появлением телевидения оборвалась слишком рано. Может быть, лицом не вышел, зато сейчас многие очень даже вышедшие лицом звезды после гипотетического ухода из нашей жизни телевидения и интернета могли бы очень быстро угаснуть в радиоэфире. 23:40. Это, кстати, не касается Дженнифер Лопес и группы Boney M, по чьи хиты мы с удовольствием потанцуем далее на вечеринке Retro FM.
1: Реклама.
2: Предприниматели, 21 мая в Донэкспо-центре «Бизнес-фест» от Сбера. Вас ждут истории и опыт лидеров рынка, разбор бизнес-кейсов, нетворкинг и атмосфера вдохновения. Приходите за результатом. Участие бесплатное. Регистрируйтесь на Сбер Бизнес Лайф.
3: Реклама. Рекламодатель ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015. 0+.
4: Шоу «Дорогие гости»
5: на Ретро-ФМ.
4: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
5: Воскресенье, час дня.
4: Подробности на retrofm.ru.
6: Ретро-ФМ Ростов-на-Дону. 101.2.

Споры о том, что раньше снег был белее и трава зеленее, и солнце светило ярче, идут уже давно. Уж в начале 80-х об этом точно спорили, чему свидетельство эта песня дуэта Maywood, что венчает нашу сегодняшнюю вечеринку Ретро-ФМ. 23.56 в столице. Новый день вместе с вами встретит через несколько минут Дмитрий Майоров. Ну а я, Олег Орлов, начинаю готовиться к следующей вечеринке. Прощаюсь. До завтра. Пока.

0: Дуня-Дуняша, с нами далее. До поры до времени будет не заодно на Ретро-ФМ, но расстраиваться, конечно, нечему. Ее некое музыкальное отсутствие компенсируют другие большие громкие артисты, имена. На подходе уже Бонни, Мальбан, Рамина Пауэр, Дженнифер Лопес и команда Блэк. Меня же зовут Дмитрий Майоров, от меня же всем салют и здрасте. В столице 18 минут первым.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
2: Реклама.
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет. На трамвай билета нет.
1: Даже если билета, образно говоря, на очередное геомагнитное представление у нас нет, без этакого геомагнитного шоу мы все равно не останемся. Судя по новостям, мощнейшая магнитная буря обрушится на Землю уже завтра, в пятницу. Если что, предупредил, метеозависим приготовиться. В столице 0 часов 42 минуты, буквально мгновение, услышим с вами здесь, на Ретро-ФМ, группу Стаса Намина и Наталья Имбруля, также впереди.

Один из самых известных хитов 80-х немецких коллективных ребят, девчат. Зарабески прямо сейчас на Retro FM. Песня стала символом эпохи диско. В танце или как пойдет, но главное, музыкально нарядно, хитово. Продолжаем продвигаться далее. В столице 0 часов 56 минут.

0: Странные странности бывают. Мы покупаем ненужные вещи на деньги, которые можно было бы гораздо разумнее потратить, но зачем-то хотим впечатлить народ, на который нам на самом-то деле, на который нам на самом-то деле все равно. Изначально эта история высмеивала стремление небогатой части населения в подражающей элите, живя не по карману, но со временем, переживя несколько переосмыслений, песня превратилась в воду гламура. Песня за песней, музыкальное настроение за настроением, так проводим время вместе на Ретро-ФМ. В столице час 17 минут. Скоро услышим Bad Boys Blue.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Интернет-поток RetroFM 90. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90. 12+.

Не знаю, как сейчас, когда на музыкальных просторах, чартах и топах больше на слуху и на виду корейские бойс-бенды, но все же когда-то они, Backstreet Boys, были самые коммерчески успешные, самые продаваемые мульчуковой мужицкой группой в истории музыки. Ребята в свое время обошли по популярности и своего вечного соперника команду NSYNC. Даже с вами на RetroFM как-то далее не обойдут, не пройдут мимо нас Демис Русес и Виктор Салтыков. Скоро их услышим. В столице час 42 минуты.

На Ретро-ФМ визитная карточка Эрика Эстли. С 87-го года вроде он обещает никогда не бросать, не подводить, не причинять боль любимым нам. Вроде справляется. Не соврал. Впереди немало других музыкальных легенд на Ретро-ФМ. Не верьте на слово, проверяйте это лично. В столице час 55 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Некоторые считают, что ни к чему хорошему развитие искусственного интеллекта не приведет. Ну, возможно. Пока же нам доступно немало интересного контента. Англоязычная версия этой истории «Ласкового мая» вышла и получилась очень даже достойная. Она все еще в мировом топе самых разыскиваемых треков. Ну, а в столице 2 часа 17 минут. Скоро услышим на Ретро-ФМ Сандру, ATC и Мэйвот. Они впереди.

Любовь — это пламя, в котором сгорает все старое, человек рождается заново в новом свете. Такие мысли у Фэнси здесь на RetroFM, и с одной стороны, большие чувства способствуют каким-то изменениям, с другой стороны, бывает же и точка в отношениях, поставленная комментарием в стиле «ты так изменился, ты не тот, кого я полюбила». Возможно, конечно, мне нужно меньше смотреть всякие мыльные оперы, в реальности никто так не говорит. Разговоры разговорами, а Роксет, что по расписанию, скоро услышим шведов на RetroFM, они впереди, в столице 2:43.

Превосходная работа. «Профессионал» — лишь один из более чем 400 фильмов и сериалов, в котором Морриконе создавал саундтреки, став одним из самых плодовитых композиторов в истории кино. Помним, в столице 2 часа 55 минут. Впереди на Ретро-ФМ немало музыкальных легенд.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.